Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги. И даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПС в звучит проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

0: 7 часов в Тюмени. Пасмурная погодка сегодня, но разве это нам как-то помешает?
1: Конечно же нет. Мы как первый глоток кофе с утра дарим тепло и бодрость с первых минут.

0: Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго утра. Сегодня вторник, 13 октября. Ну и такая прям теплая погода за окном.
0: Я, кстати, тоже обратил на это внимание, несмотря на то, что прошел дождик, да, очень сыро. Но при всем при этом я вообще ехал с открытым окном.
1: Да, ветра нет, просто вот такая вот влажность, свежесть, даже немножечко бодрость.
0: Ну, то есть как бы прям вот когда на улицу выходишь, нет такого...
1: Да-да-да.
0: Вот такого нет.
1: Есть так, ну, ладно.
0: Ну, да, серьезно. Вот примерно, вот я это очень точно сейчас описала.
1: Да?
0: Да, ну и кроме того, мы здесь, и мы сейчас берем вас вот так вот в свои шершавые руки. Кстати...
1: Нет, у меня мягонькие, я кремом
0: намазала.
1: Вот
0: у меня, вот я хотел, кстати, об этом поговорить тоже. Это что такое? Ну, когда зимой вот обветривается, вот тут, у меня, знаете, где казанки, вот тут вот что-то
1: цыпки
0: уже...
1: Цыпки называются, да, такие?
0: Нет, ну какие цыпки, просто обветренные.
1: А-а-а.
0: И вот...
1: А в чем разница?
0: Цыпки?
1: А, ну...
0: Цыпки? Это, по-моему, это другое. Ну, в общем, смысл в том, что начинают обветриваться руки. Это что такое? Вот я понимаю, зимой, когда, да, экстремально холодно.
1: Да.
0: Но сейчас еще пока нет. Это...
1: А ты без перчаток ходишь, да?
0: Конечно. Ну, а как?
1: Ну и, Сашенька, как бы не молодеем, да, уже.
0: Это связано со старостью, с возрастом?
1: Ну, конечно. Коллаген меньше вырабатывается. Вот это вот...
0: А что мне делать? Что мне делать?
1: Ну, либо витаминки пей, либо вон бульон говяжий.
0: Так,
1: холодец.
0: Холодец. Сюда. Сюда.
1: Помогай организму.
0: Да. Ну, или просто можно купить перчатки себе, да?
1: Как вариант?
0: Ну, ты мне еще предложи гигиеничкой губы намазать.
1: Ну, хотела, кстати. Нет, не надо.
0: Ну, если никто не видит, то тогда ладно.
1: Ладно.
0: Ну, в общем-то, да, вот...
1: А я еще, знаешь, такую историю, кстати, знаю, что больше всего тепла теряется именно, когда руки открытые, голые.
0: То есть то, что нужно ноги в первую очередь держать в тепле, это все вранье и неправда.
1: Ну, это, видимо, уже априори. Ты же не пойдешь на улицу, ну, в смысле, босиком. Да.
0: Ну, то есть, короче, все, перчатки сейчас уже становятся незаменимым аксессуаром. Ну, так вот, берем вас в наши шершавые мои руки, вот, и вот так вот готовы вас просто на руках нести вот туда, в этот день, чтобы он начался у вас круто, прикольно, поэтому присоединяйтесь и делайте погромче.
1: Ну, а вот ты говоришь, что у тебя шершавые руки, ну, а я дальше расскажу про шаловливые руки.
0: О, не прошло, смотрите, 6 минут программа наша идет, уже что-то какая-то пикантная.
1: Ну, конечно, да.
0: Ну, поэтому вы нас и слушаете, так ведь?
1: Мы вас раскрыли.
0: Шаловливые ручки. У кого?
1: Где, зачем и почему?
0: Все узнаем скоро. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.

0: Данзела только что в утреннем шоу Red. Ну и я видел несколько клипов Данзела в, ну когда там, середина нулевых. Ну и там, извините меня, очень много голых женщин, полуголых, точнее.
1: Ну раньше как-то это было модно. Вспомни Питбуля нашего.
0: Полуголые женщины никогда не выходили из моды, Яна. Никогда. Запомни это.
1: Да и мужчины в целом тоже.
0: Тоже, да. Вот. Ну просто я к тому, что про шаловливые ручки ты хотела рассказать.
1: Ну да, конечно, да. Ну и мы с вами переносимся сейчас в Германию, а именно в Кёльн, это город и культурный центр. А в общем, там, значит, железяка высотой 1,2 метра. Ну, такой небольшой.
0: Вообще высотой. Высотищей.
1: Да. Подошел к 16-летней девушке, прям подростку, да, и начал трогать ее за ягодицы. Вы вообще... Да. И как вот сказано...
0: Я бы даже не то, что... Вот не то, что... Это даже, скорее всего.
1: И вот как дословно читаю, совершая в отношении нее толчкообразные движения.
0: Так.
1: Так прям сказано, как-то интересно. Да, в общем, робот ущипнул за попу девушку. А тем временем 16-летний владелец этого робота и его 19-летняя спутница, да, любит постарше, как бы, снимали нападение на видео и транслировали это видео в прямом эфире в социальных сетях.
0: Да уж, конечно...
1: Развлечения у людей.
0: Слушайте,
1: разные.
0: А я правильно понимаю, что вот как ты говоришь, какие толчкообразные движения? Это типа как вот Ян Топлес танцевал на барной стойке, да?
1: Наверное.
0: Танец лыжника, это еще называют.
1: Да.
0: Тут даже думать ничего не надо. Это просто, знаете,
1: это мы любим, если думать не надо.
0: Программировал этого робота, конечно же, мужчина. Он просто не стал, знаете, далеко ходить, просто вот загрузил все, вот просто свой интеллект вот так туда.
1: Вижу попу, надо потрогать вот это вот все.
0: Не вижу препятствий, вижу попу, не вижу препятствий.
1: Да.
0: Ну, вы знаете, вообще вопиющий, конечно, случай. Мы осуждаем такое поведение. Но роботы действительно... Ну, вот у меня, например, тоже вот робот-пылесос, он творит всякую дичь. Вообще несусветную.
1: А не надо было загружать вот это вот кожаное, вы что творите?
0: Да. Ну, кстати, какое-то время, да. Потом там маты просто есть, поэтому я перепрошил на... обратно.
1: На Николая Дроздова,
0: нет,
1: да?
0: Нет, на китайский обратно. Вот. И, в общем, он то зарядку сворует какую-нибудь обязательно, вот прям вот настойчиво, да. То на Новый год у них вообще там с елкой драка бесконечная. Поэтому роботы пока что, да, совершают всякие различные криминал и...
1: Это бесплатное такси для котов, ты просто не понимаешь.
0: Ну, нет, им такое не нравится. В общем, пока что еще искусственный интеллект, ну... Пока, я думаю, мы в безопасности. Но попу берегите.

0: Whisper. 7:18 в Тюмени. Ну и сразу же новость молния.
1: Да, ну а именно прям не молния, а такая, знаешь, паутинка, которая вот новость нам пришла по ней. Тоби Магуайр, это вот тот самый Человек-паук, которого мы знаем изначально, вот этот первый и самый наш.
0: Самый первый фильм, да, трилогия Сэма Рэйми про Человека-паука, и вот Тоби Магуайр там Человек-паук. Пожалуйста.
1: Да, и он провел свадьбу, внимание, своей бывшей жены, с которой они расстались 3 недели назад, а она уже... Вышла замуж за нового человека, который младше, кстати, ее на много лет. Ей 49, а нынешнему мужу уже 34.
0: Сколько прошло с момента развода? 3 недели?
1: 3 недели всего лишь.
0: Такое ощущение, что они уже давно как бы, ну, уже они давно...
1: Ну, может быть, да, потому что они расстались в хороших отношениях. А чтобы расстаться в хороших отношениях, нужно прям постараться. Угу. Не так, что люблю-люблю, а потом такие, да, все, пока.
0: А он в обычном костюме провел свадьбу бывшей жены? Или в какой-то момент просто там все идет праздник, и в какой-то... Спускается. Как было бы круто!
1: Было бы очень классно, да.
0: Все супер просто.
1: По истории просто в костюме.
0: Да. Так, ну что, мы вдохновились, в общем-то, этой историей и решили поинтересоваться, а в каких вы отношениях со своими бывшими? Потому что действительно есть такой стереотип, что бывший козлина вообще тупой, все, все, я ему отдала лучший год
1: своей
0: жизни.
1: Ну, вообще так и есть это. Всегда. Даже если в хороших отношениях.
0: Такой стереотип. Несмотря на это, да?
1: Да.
0: Вот. Но все-таки современное общество, вот видите, такой пример, пожалуйста. Угу. В каких вы отношениях? Хороших? Ну, и насколько они хорошие? То есть, может, в гости друг к другу там ходите или что-то
1: да,
0: еще?
1: Да, я знаю такие истории, кстати.
0: Вот. Вот, пожалуйста, давайте сегодня об этом поговорим. 8-922-300-1046. Это наш Макс. Туда текстовые и голосовые. И отправляем.
1: Да, и канал ВК Радио Красная Армия, там пост уже тоже, вот он горяченький туда пришел, тоже
0: примерно,
1: пишите.
0: Примерно через полчаса мы займемся вашими историями, ну а до этого гороскоп, свежие новости и Люся Чеботина с новинкой Гаргона.
2: Реклама. Отремонтируйте стекло в моей машине.
3: Какой у вас автомобиль?
2: Красный.
3: Конечно, заменим.
4: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы свежие.
8: Мы качественные.
7: Мы вкусные. Мы доступные.
8: И мы стали ближе.
7: Мы тюменские продукты.
8: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
9: Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
10: Здравствуйте!
9: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего 2 педали.
10: Как у тебя в машине?
9: Ну да, я тебя 2 раза обогнала. Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
11: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: вагона.
1: 7.26, точное тюменское, а вот и свежие новости на Красной Армии. Нам их расскажет Николай Антонов. Николай, доброе утро.
2: Привет, Саша. Привет, Яна. К новостям. В Тюмени до 2030 года проведут третий этап капитального ремонта улицы Ленина. Об этом сообщили в администрации города. Работы затронут участок от улицы Первомайской до улицы Марисы Тереза. Окончательные сроки выполнения работ в ведомстве не называют. Их определят, исходя из условий финансирования. Помимо Ленина, в тот же период власти планируют капитально отремонтировать старый Тобольский тракт и построить улицу Мельникайте на участке от Дружбы до улицы Щербакова. В Тюменской области завершается уборочная кампания. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 95%. Собрано более 1 миллиона тонн, сообщили в региональном департаменте АПК. Более чем на 80% убраны овощи открытого грунта, а картофель почти на 100%. Работы по уборке урожая продолжаются. В Тюмени у озера Кривого появится своя набережная. Она свяжет улицу Западно-Сибирскую с Гилевской рощей. Об этом сообщает портал Ура.ру. Компания-застройщик планирует обустроить здесь прогулочные маршруты, зоны отдыха и общественные пространства у воды. Возле Гилевской рощи построят новый жилой квартал. Высота домов будет достигать 32 этажей. У жильцов будет отдельный вход в парк. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
3: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
4: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
5: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
4: Меня укротили?
5: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможна онлайн-консультация. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: brown eyes.
1: Гороскоп на Красной Армии.
2: А уже 7.31 в Тюмени. Вторник сегодня, 13 октября.
3: Гороскоп. Овны, день принесет неожиданные события, из-за которых вам не удастся придерживаться планов, составленных раньше.
2: Тельцы, трудности могут возникать там, где вы меньше всего этого ожидаете.
3: Близнецы, отличный день для встреч, переговоров и общения с людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками.
2: Раки, события могут развиваться несколько быстрее, чем вам хотелось бы, и это заставит понервничать.
3: Львы, сегодня один из тех дней, когда хоть очень хочется действовать, а думать совсем не хочется.
2: Девы, это время обещает очень приятные встречи, будет возможность повидаться с давними друзьями.
3: Весы, ваша способность сохранить оптимизм, даже когда все идет не так, как нужно, поможет справиться с трудностями, которые сегодня могут возникнуть.
2: Скорпионы, для других вы сегодня сделаете много хорошего, однако постарайтесь не забыть и о себе.
3: Стрельцы, сегодня вполне возможно начало романтической истории, и здесь все будет зависеть от того, проявите ли вы инициативу.
2: Козероги, безоблачно этот день можно назвать только с некоторой натяжкой, но все-таки многое у вас получится хорошо.
3: Водолеи, все будет непросто, довольно утомительно, но интересно.
2: Ну и рыбы, успех возможен, но для того, чтобы его достичь, почти наверняка придется приложить массу усилий.

0: такой вот прям вообще, да. Такое немножко что-то животное даже в этом присутствует. Ну, а там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой может быть праздник, событие, открытие, чей-то день рождения. Вдохновляемся и настраиваем вас на позитивный настрой этого дня.
1: Ну и сразу же, сходу, я вам хочу заявить, что сегодня это официально день без бюстгальтера.
0: Угу. Опять же, радуем мужчин, да?
1: Да, в этот день очень важно его отмечать. Поэтому, ну, вы знаете, как это сделать, да?
0: Ну, как бы нам тоже так-то в кайф, вот это вот стеснения никакого нету.
1: Все, пожалуйста, давайте как-то, ну, это, да. Если всем все нравится, то почему вы как бы и да? Вот, в этот день принято вообще снимать видео. Видео, выкладывать в соцсети, поэтому, опа, ждем контент.
0: Очень интересно, какой это, конечно, это будет контент.
1: Соответствующий. Ну, в общем, займитесь тем, что отметите прямо сейчас этот праздник. Вот. Но это еще не все, это только начало. Еще несколько тем, которые хотелось бы обсудить. Сразу же после Topic и Carte Blanche, Lucky Ones, мы это и сделаем.
2: Прогноз погоды.
0: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 7, небольшой дождь, ветер северный слабый. В течение дня будет точно такая же погода, дождь продолжится, а вот вечером плюс 5 и без осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия». Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
4: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
5: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавербенд Dance Bro, шоу-программа «Дед Мороз и Снегурочка», танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+. Заходи!

0: Давайте разбираться.
1: Давайте.
0: Ну, во-первых, сегодня день индийского кино.
1: Джимми. Ача!
0: Ну, это, конечно, великолепные фильмы, великолепные. Смотреть их невозможно, но как, вот просто одна из самых легендарных сцен, которая навсегда впечаталась в мое сознание, это когда, значит, злодей звонит по телефону, такому дисковому телефону, значит, кому-то, что-то у них диалог какой-то происходит, тот берет телефон и стреляет вот так вот в телефон.
1: В трубку, да.
0: А на другом конце провода, пуля попадает в абонента.
1: Ну, это же вообще просто гениально. Кто до этого додумался? Никто.
0: Вот индийское кино.
1: А вот эти вот, где так вот ударяют ее, и она так...
0: И примерно секунд 30-40 картины. Вот это вообще общий хронометраж падений в фильме примерно половина. Очень театрально. Ну, это особый мир, где реально возможно все. Также сегодня международный день костюма. Ну, костюма, который прям сьюит, который...
1: А, вот это?
0: Пиджак, брюки, да.
1: Ни Человека-паука, ни там какое-то такое. Нет.
0: Оставь свои ролевые игры. Сегодня серьезные вещи, да, мы обсуждаем. Ты, Яна, носишь вообще что-то? И какие вообще ты предпочитаешь? Брючные, юбочные вот эти костюмы?
1: Мне больше брючные нравятся. Вот такие свободные брюки, так вот руки в карманы, себя чувствую не скованно. Но есть момент. Я люблю пиджаки, но не люблю, знаешь, вот особенно в такую погоду и зимой надевать сверху на пиджак там куртку, пуховик, вот это все, это мнется, это неудобно.
0: А если еще и вот эта школьная боль всех школьников, когда у тебя куртка короче пиджака, и он из-под нее так вот
1: торчит. Немножко.
0: Это фу, конечно.
1: Ну, я такой болезнью не страдала, потому что раньше... А поясницу кто закрывать будет, а?
0: Понятно.
1: Да, колен пуховик выбираем.
0: Вообще, вы знаете, этот праздник появился благодаря американскому комедийному сериалу «Как я встретил вашу маму». Там был такой персонаж Барни Стинсон, который вообще просто культивировал костюмы. И вот как-то там это вот появилось, что он говорит, сегодня международный день костюма. И вот как-то пошло.
1: Прикольно.
0: Так прикольно. Превратился, да, в международный праздник. Кроме того, сегодня день шоколадного дрожжа M&M's.
1: Ой, вот эти вот... ты за кого больше, за красненького или за желтенького?
0: Ну, красный токсик же, он же постоянно булил желтого. Угу. Ну, если желтый глупенький, что поделать?
1: Так, ты у нас, получается, красненький, да? Ты меня булишь?
0: Я красненький, да. Вообще, вы знаете, изначально эти конфеты появились для солдат, потому что, ну, чтобы рука в руках не таяла эта глазурь.
1: Да, я тоже это читала.
0: И еще, конечно, мы все, наверное, знаем про группу Ван Хален, которая просила в своем райдере отделять коричневые конфеты в отдельную вазу. Таким образом, они проверяли, внимательно ли организаторы читают райдер. Если они заходили в номер отеля и видели, что все конфеты в одной вазе, они говорят, так, мы проверяем полностью все техническое оснащение, потому что читали невнимательно.
1: О, как, такая проверка, да,
0: проверочка на внимательность. Такая, да. Ну и еще сегодня день встречи с вашими страхами.
1: Ой-ой-ой, только не выключай свет сейчас в студии, мне страшно будет, я боюсь темноты.
0: Еще чего?
1: Высоты.
0: Темноты.
1: Не выключай свет и не выкидывай меня в окно, пожалуйста,
0: да,
1: сегодня.
0: Зря ты это сказала.
1: А у тебя какие страхи?
0: У меня банально все, как и у любого мужчины. Страх, когда жена пишет, нам вечером нужно серьезно поговорить. Это сразу же, да, самое страшное.
1: У меня от родителей такое.
0: Когда собрания идут, да?
1: Да-да-да.
0: Ну что ж, вот такой день сегодня интересный, разнообразный, насыщенный. По-любому нашлось что-то и для вашей мотивации. Вот это берите, несите и побеждайте.

0: Ленинградском городе. Действительно, можно сказать, произошел самый настоящий спектакль. Представьте, идет свадьба, все красиво, хорошо, арочка вот эта вот для молодоженов. И в какой-то момент выходит Тоби Магуайр.
1: Да, и вот эта вот необычная связь между невестой
0: и Тоби Магуайр, и ведущим.
1: И ведущим, да. Но все потому, что Тоби Магуайр провел свадьбу своей бывшей жены. И это случилось спустя всего лишь 3 недели после их официального развода.
0: Ну, я так понимаю, что они уже давненько как бы вместе уже не живут и все такое. Просто вот, знаешь, все как-то до ЗАГСа не доходили. Как-то вот все, ну, чего это все, бумаги.
1: Там еще месяц дают, вот это вот на подумать.
0: Все, в итоге вот, короче, она нашла там себе другого какого-то нигерийского.
1: Миллиардера,
0: да. Ну, и
1: очень все... молодого, кстати.
0: Ну, нельзя Человека-паука, ее ничто не оправдает. Потому что Тоби Магуайр, Человек-паук, ни на кого нельзя
1: поменять. А тут человек-миллиардер.
0: Ты думаешь, это сильнее?
1: Ну, как бы и выше, и сильнее, судя по фотографиям. И темнее.
0: В общем, мы сегодня... Ну, удивительная история, парадоксальная, потому что, как правило, всегда бывшие там вонючки, бывшие фу, мы не общаемся, козлина, вот это все. Но здесь вот совершенно другая история. Мы сегодня решили выяснить, в каких вы отношениях со своими бывшими.
1: Да, не обязательно хорошие, может быть, даже и вот не очень, там, козлы и вонючки.
0: В общем, как есть, так и рассказывать. Да. 8-9-2-2-3-0-104-6, это наш Макс, туда и голосовые, и текстовые.
1: И канал ВК Радио Красная Армия, туда тоже можно писать.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов, дождь, ветер северный слабый. Вообще день очень стабильный, весь день плюс 7, весь день дождь, но вечером плюс 5 и без осадков.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
2: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.

0: часов и 57 минут в тьме. Ну и что касается love, ну только бывший. Вот, в общем-то, сегодня мы интересуемся, в каких вы отношениях с вашими бывшими. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Помню всех своих бывших, благо их не так много.
0: Мне кажется, знаешь, как... Помню всех своих бывших, благо их не так много.
1: Вон они, тут все рядышком. Ко всем отношусь с уважением и пониманием и считаю наши отношения для них отличным жизненным уроком.
0: Хорош.
1: А для вас как бы, да, тоже? Уверен, больше в их жизни скорпионов не будет.
0: Хорош!
1: Скорпионы,
0: хорош, вы посмотрите, когда самоиронично. Я даже, вот если честно, я не понимаю, почему вы с ними расстались совсем. Вы посмотрите, какая самоирония у человека, да, как он вот...
1: Да, и понимает все. Еще и скорпион. Ну, это что-то вообще несовместимое абсолютно.
0: Да, ну, в общем, судя по всему, в нормальных, как бы, таких человеческих отношениях расстались люди.
1: Ну, да, удивительно. Но такое тоже бывает, почему бы и нет.
0: Да, голосовое давайте послушаем.
2: Бывших нет. Есть одна жена и навсегда, а теперь и мать, поэтому никаких бывших.
0: Ну, лет через 10 мы снова поднимем этот вопрос. Потому что, нет, я не просто так это говорю. Я поднял статистику, и как раз-таки вот лет примерно через 10 случаются кризис. Да-да-да. И вот это в Тюмени самый вот популярный срок, когда разводятся люди.
1: Ой-ой-ой, это получается на 2 брака один развод примерно.
0: Не, почему это? На 10 лет. Ну, я такую статистику тоже могу найти. Сколько вообще в Тюмени разводов? Но давайте попозже об этом поговорим. Так, еще есть одно сообщение. Нормально общаемся, дети есть общие. После развода стал нормальным мужиком. Иногда даже думаю, а почему мы расстались?
1: Стал нормальным.
0: А потом... Трезвее. Я написал. А потом как вспомню.
1: Ну, осуждаем.
0: Сделал выводы человек. Вот вы с другой стороны, вы присмотритесь. А? Как он сделал? Изменился. Не такой, может, уж и плохой, да?
1: Протрезвел? Да, все-таки.
0: В каких вы отношениях с бывшими? 8-922-300-1046. Текстовые голосовые отправляйте в Макс.
1: И канал ВК-радио Красная Армия. Пост там тоже есть, пишите.

0: 8 часов в Тюмени. Город просыпается, и тут как тут утреннее шоу Red со своими приколами. Вот как все круто сложилось.
1: Продолжаем заряжать вас позитивом, энергией и топовой музыкой.

0: Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе, классное такое утро. Сегодня вторник, 13 октября.
0: Ты посмотри на улицу.
1: Так.
0: Как-то
1: классное.
0: Доброе такое, классное такое утро.
1: Ну, мне, знаешь, что порадовало? Что я вышла и не замерзла сегодня. Ветер никуда не залез, ни под куртку, никуда. И тепло, несмотря на то, что мокро.
0: Это да. Ну, в общем, такая задумчивая сегодня погода. Вообще, что происходит с осенью, если честно?
1: А что такое осень?
0: Капризная дамочка. Вы посмотрите, листья скидывает. Мы прям... мы не хотим. До сих пор очень много еще зеленых листьев. Какие-то деревья вообще просто... Вы вообще в Тюмени живете, деревья? Вы почему еще до сих пор зеленые и ни одного листочка с вас еще не упало?
1: Так, погоди, а минусы будут вообще какие-то?
0: Ну, должно быть как вообще в этот период, середина осени, вот прямо сейчас мы к этому приближаемся. Уже природа должна, знаете, как вот женщина, которая пришла после корпоратива, и вот так вот туфли вот так вот.
1: Так она же потихонечку все это снимает. Все правильно. Потихонечку. Сначала там одни деревья, вот из окна нам видно. Сначала одни, сейчас вот вторые потихоньку. Ну что, краски.
0: Потихонечку. Раздевайся быстрее.
1: Это мужское, это вот зима. Снег выпал, и все. Все, холодно.
0: Как ты сделала?
1: Да. Именно вот так.
0: Ну что, тогда нам не остается ничего, кроме того, как наслаждаться осенним очарованием. Да. Мы, конечно же, готовы вас всячески поддерживать, подбадривать и ставить классные треки. И развлечения у нас будут. Какой-никакой юмор, как вы видите, тоже да, присутствует в нашей программе. Ну и новости обсуждать мы очень сильно любим, держать вас в курсе всех событий.
1: И вот такая новость у меня сегодня к этому часу подъехала. Точнее,

0: Гулек.
1: Да, а именно, кстати, из Тюмени. А новость это российская. Итак, значит...
0: То есть мы в федеральной повестке сейчас, да, говорим про... Тюмень в федеральной повестке, это круто.
1: Да, в общем, перелетают... Вот заметил, что грустные внуки, дети ходят.
0: Ну да.
1: Нет, это не потому что школа, нет, не потому что рано вставать, а потому что бабушки у них улетают на зимовку во Вьетнам. Представляешь, какая новость? Российские бабушки захватывают Вьетнам и Таиланд. Там даже появился целый район с пенсионерками из Новосибирска, Тюмени и Иркутска. А все потому, что они такие, беру, значит, что-то как-то холодно здесь у вас. Сдам-ка я квартиру свою вот здесь вот. И полечу на эти деньги.
0: Вообще это называется дауншифтинг, когда вот как раз-таки такая схема, когда ты сдаешь свою квартиру, уезжаешь куда-то на море, но это уже какой-то бабушифтинг, да?
1: Получается, да.
0: Ну, если честно, схема как будто бы очень даже хорошая. И вы знаете, я считаю, что действительно, когда ты уже в таком пенсионном возрасте, тебе необходимо отправляться вот во Вьетнам, в Таиланд, потому что зимой особо долго на лавочке не посидишь и не обсуждаешь. Обсуждаешь вот этих вот людей, да, которые там в короткой юбке или что-то еще. А это хочется очень делать.
1: Потребность осталась, да.
0: В Таиланде и во Вьетнаме там все ходят в коротких каких-то юбках. И, там
1: и
0: вот
1: пойди
0: они...
1: разбери мальчик, девочка еще
0: вот,
1: к тому же.
0: И душу они там отведут, да. Это такая, это такое. И все, всем достанется вообще нормально. Косточки всем перемоют вообще. Получше, чем... Какое там море в Таиланде?
1: В Таиланде Анандское, по-моему.
0: Вот получше, чем вот Анандское море. Вот они, тюменские бабушки. Ну, мы поздравляем. Мы поздравляем. Это действительно, ну...
1: Ну, смотри, тоже плюсы есть. Может быть, поменьше будет... Точнее, побольше свободных мест в автобусах людям на работу ездить.
0: Кстати, да.
1: В поликлиниках вот это вот.
0: В общем, вот такие, я бы даже сказал...
1: А там и медицина хорошая, там они и подлечатся.
0: Взаимовыгодные вот такие условия. Все

0: Вайс Гейл в утреннем шоу «Реда Красной Армии», ABCDEFU, 8 часов и 19 минут в Тюмени. И мы сегодня были шокированы, потрясены новостью про Тоби Магуайра.
1: Да, это Человек-паук из самой-самой первой трилогии Человека-паука, соответственно. Да. Ну, в общем, он провел свадьбу, он еще и ведущий, да, оказывается, не только актер. Но кому? Прям вот сейчас послушайте, своей бывшей жены.
0: Вот это, конечно, удивительно. Ну, на самом деле, как мы поняли, у них там давно уже был небольшой разлад.
1: Ну, мы догадываемся, но не факт, конечно. Но они расстались всего 3 недели.
0: Развелись 3 недели, и он уже ведет свадьбу. Ну, скорее всего, они уже давно... У них уже все.
1: Вот жили в разных комнатах, да, как обычно. Да, у меня с ней уже ничего нет, да.
0: Ну, в общем, вот такой вот парадокс, казалось бы, да. Но, в общем, мы решили сегодня узнать, в каких отношениях вы со своими бывшими. В хороших, в плохих, в каких-то, может быть, нейтральных, да. Расскажите нам об этом. 8-922-300-1046. Это Макс, туда текстовые, голосовые.
1: И канал ВК Радио Красная Армия, туда тоже. И звук.
0: Ну, правда, похоже, как будто сообщение.
1: Конечно, да.
0: Примерно через минут 30 мы к вашим историям перейдем. До этого скучать, конечно же, тоже не будем. Мы собираемся подарить билет на мастер-класс Максима Батырева. До этого будет гороскоп, новости. Но уже вот в самые ближайшие минуты Кима Саундс, Rise Slow. Продолжим круто.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Мы свежие.
5: Мы качественные.
4: Мы вкусные. Мы доступные.
5: И мы стали ближе.
4: Мы тюменские продукты.
5: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+. Верь опыту.
10: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
12: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
11: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
12: Что же внутри?
11: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
12: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
11: ИП «Нарбург». Бутик Ирина Ивановна, ОГРН 324-723-2-00-34-220.

0: 150.
1: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Брянская. Встречаем Николая Антонова со свежими новостями на Красной Армии. Привет!
1: Ребята, привет! В Тюмени на Мельникете построят 7 надземных и подземных переходов. На эти цели потратят более 2 миллиардов рублей. Как сообщили УРАРУ, в городской администрации все сооружения появятся до 2040 года. Работы проведут в рамках превращения улицы в магистраль непрерывного движения. Переходы появятся в районе домов номер 4, 10, улиц Жигулевская, Харьковская, Котовская, Рижская и Таймырская. Тюменская область заняла 5-е место в России по объему расселенного аварийного фонда в рамках комплексного развития территорий. Как сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области, в регионе расселили 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Напомню, механизм, который работает по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», позволяет расселять не только дома, признанные аварийными, но и ветхое жилье. Благодаря проектам КРТ также обновляется коммунальная инфраструктура и появляются новые скверы. Сейчас в Тюменской области в работе 47 проектов КРТ. В центре Тюмени с 19 октября изменится схема движения на 2 участках дорог. Об этом сообщили в мэрии. В частности, будет введено одностороннее движение на проезде от улицы Осипенко до улицы Комсомольской вдоль дома по улице Сверлова, 5, корпус 1. Односторонним станет и движение на проезде от улицы Комсомольской до улицы Осипенко вдоль дома 57 по улице Комсомольской. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Рэд».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп.
1: О, вот он, Овны. День принесет неожиданные события, из-за которых вам не удастся придерживаться планов, составленных раньше.
0: Тельцы, трудности могут возникать там, где вы меньше всего этого ожидаете, между прочим.
1: Близнецы, отличный день для встреч, переговоров и общения с людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками.
0: Раки, события могут развиваться несколько быстрее, чем вам хотелось бы, и это заставит понервничать.
1: Львы, сегодня один из тех дней, когда очень хочется действовать, а думать совсем не хочется.
0: Девы, это время обещает очень приятные встречи, и будет возможность повидаться с давними друзьями.
1: Весы, ваша способность сохранять оптимизм, даже когда не все идет так, как хотелось бы, поможет справиться с трудностями.
0: Скорпионы, для других вы сегодня сделаете много хорошего, однако постарайтесь не забыть и о себе.
1: Стрельцы, сегодня вполне возможно начало романтической истории. Здесь все будет зависеть от того, проявите ли вы инициативу.
0: Козероги, безоблачным этот день можно назвать только с некоторой натяжкой, но все-таки многое у вас получится хорошо.
1: Водолеи, все будет непросто, довольно утомительно, но интересно.
0: Ну и рыбы, успех возможен, но для того, чтобы его достичь, почти наверняка придется приложить массу усилий.
2: Гороскоп на Красной Армии.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Тюмени. И доступны билеты на мастер-класс, или правильно, наверное, даже будет сказать, тренинг Максима Батрева, который состоится в Тюмени 5 ноября.
1: Да, ну а Максим — это предприниматель, бизнес-спикер, автор таких бестселлеров, как «45 татуировок менеджера личности», «Продавана» и даже «Родителя». Ну и, кстати, вот такой важный момент, что его книги устроены не как учебник просто по теории менеджмента, ну а в них вот много коротких принципов, рабочих ситуаций и выводов из личного управленческого опыта.
0: Да, казалось бы, вот мы все прекрасно знаем эти вещи, да, но как их излагает Максим, они становятся понятными,
1: да.
0: И ты понимаешь, как это применять в своей жизни. В общем, это человек вдохновения, человек-мотивация, который зажигает реально людей. И мы вас хотим отправить на его выступление.
1: 5 ноября будет.
0: Напоминаем.
1: В Тюмени.
0: Да. Все очень просто. Мы, в общем, изучили некоторые его книги, и особо такие интересные, ну, как он называет это, татуировки.
1: Угу.
0: Ну, на самом деле, это типа просто как бы правила, принципы.
1: Да.
0: Да?
1: Угу.
0: Вот мы бы хотели с вами обсудить. Схема у нас очень простая. Мы читаем вам начало, в какой-то момент обрываемся и предлагаем варианты ответа, как продолжается та или иная татуировка. Сегодня задание звучит так.
1: Да, вопрос самой татуировки. Ну, не вопрос, точнее, а
0: формулировка. Правила,
1: да. Не обсуждайте принятые решения с...
0: И вот с кем? Цифра 1. С мужем, женой.
1: Да.
0: Цифра 2.
1: С бомжом.
0: Цифра 3.
1: С мамой.
0: Цифра 4.
1: С подчиненными.
0: Вот такие 4 варианта. Какой кажется вам правильным, отправляйте к нам в Макс 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. С помощью рандома выберем одного счастливчика, которого и отправим на тренинг Максима Батырева. Удачи!
2: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
5: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло — меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз — тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: И 42 минуты в Тюмени. Итак, очередной билет на тренинг Максима Батырева сейчас найдет своего обладателя, а точнее обладательницу. Встречайте, Екатерина.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: И вы знаете, у Екатерины очень серьезная должность. Она инспектор. И инспектирует она детей с очень плохим поведением. Это не то, что, знаете, там игрушки разбросал или в планшет что-то там, да. Это очень плохое поведение.
1: Сильно, да.
0: Ну, вы сами понимаете, мотивация в таких вопросах рабочих, конечно же, нужна.
1: Очень важна, да.
0: Поэтому, Екатерина, мы очень рады, что все вот так сложилось, и ты практически уже на тренинге Максима Батырева.
2: Супер.
1: Да. Но только нужно формальности буквально соблюсти небольшие.
0: Ну, да, вот сейчас вот сверим ответы, так сказать.
1: Да. Татуировка звучит таким образом. Не обсуждайте принятые решения с... Варианты ответа. Женой, бомжом, мамой или с подчиненными. И твой вариант ответа?
2: Ответ 4. С подчиненными.
0: Конечно.
1: Абсолютно верно.
0: С подчиненными. Екатерина, а как ты думаешь, почему не нужно этого делать?
1: С бомжом, например.
0: Нет, с подчиненными.
2: Не нужно свои решения обсуждать с подчиненными.
0: Да, почему?
2: Чтобы их не оспорили.
0: Ну, это да. То есть, если решение уже принято, зачем снова выносить его на обсуждение? Вот такая, казалось бы, простая вещь, но, согласитесь...
1: Очень важная.
0: Очень важная, да. Ну что, Екатерина, мы тебя поздравляем. 5 ноября, все, ничего не планирую. Ты пойдешь на Максима Батырева. Красивое платье есть у тебя какое-нибудь?
2: Конечно.
0: Ну все, ну и замечательно. Все, заходи на ВБшечку, какие-нибудь украшения, аксессуарчики там, все, пойдешь вот на тренинг. Мы желаем тебе хорошего, классного дня, счастливо и
1: пока.
0: Завтра мы продолжим обязательно раздачу пригласительных.
1: В это же время.
0: Более того, я вам хочу еще подсказать, что в нашей группе ВКонтакте тоже можно будет такие пригласительные получить, поэтому подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить.

0: и... А Тоби Магуайр, судя по всему, амбассадор потрясающих, вообще самых лучших в мире, которые только вы можете себе представить, отношений со своей бывшей женой.
1: Ну а все потому, что именно он провел свадьбу своей бывшей жены.
0: И вот это вот, вы понимаете, он действительно, он Человек-паук, да? Он супергерой. Но вот эта ситуация реально делает
1: просто
0: его супергероем.
1: Да. И да. Если еще учесть, что это случилось спустя 3 недели после их официального развода.
0: Ну и знаете, вот ты просила меня поднять статистику. Оказывается, вот по данным за 2025 год в Тюменской области на 100 заключенных браков приходится 68 разводов. То есть практически один развод на 2 брака.
1: Да, это вообще...
0: Пу-пу-пу.
1: А, интересно, почему? Вот если бы собирали такую статистику, почему разводятся?
0: Ну, там не сходятся характерами.
1: Ну, а какое время вообще спустя заключения брака?
0: Примерно лет 9-10.
1: А, вот так вот, да?
0: Начинаются кризисы, вот эти отношения и так далее. Ну, да. В общем, давайте так, Тюмень. Ну, разводики присутствуют, да, как бы, ну, бывает, конечно, грустно, да, а иногда даже и к счастью.
1: Ну, главное, чтобы сводики присутствовали тоже.
0: Вот, и мы сегодня решили поинтересоваться, а в каких вы отношениях со своим бывшим или со своей бывшей? В хороших, плохих, нейтральных, может быть, каких-то. Рассказывайте. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это наш Макс. Голосовые текстовые сообщения принимаются там.
1: И канал ВК Радио Красная Армия. Там пост уже прям готов-готов и ждет ваших сообщений.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Стоит ли это того? Подниматься с рассветом? Стоит ли килограммов железа, километров бега, литров пота? Стоит боли в мышцах и прерывистого дыхания? Конечно, стоит, если есть цель, к которой ты стремишься. World Class. Это того стоит.
5: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Захавейл! Мы едем в автомаг!
9: Удобно, выгодно.

Да, смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запиши сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Вадим Шаурай на Красной Армии с новинкой. Мы 8.57 в Тюмени. Ну и тут у нас, смотрите, невеста, все такое. В общем-то, тема сегодня, за которую мы зацепились, это Тоби Магуайр неожиданно провел свадьбу
1: своей бывшей жены.
0: Да. И мы решили выяснить, а в каких вы отношениях со своими бывшими, и вот какие сообщения к нам прилетают. Пожалуйста.
1: Пишут, значит, еще бы уточнить, с каким именно бывшим.
0: Опа.
1: Да, но в целом я бы поддерживала отношения, если бы они не были на меня злы. Ну, я же их оставила.
0: О, понятно. Разбила сердце и ушла.
1: Ну, так сложилось, видимо. Ну, что ты? Ну, значит, были причины.
0: Так, еще одна история. Мы в браке были меньше года. После развода еще год сходились, расходились. Давала шанс, потому что сын был маленьким. Лет 7 разговаривали сквозь зубы, вот так разговаривали, были почти врагами. После того, как у бывшего мужа появилась жена, наши отношения стали более нейтральными.
1: Ага.
0: Несколько раз я забирала их дочь с сада. Как-никак, это родная сестра моего сына. И у нас всех одна фамилия. А после знакомства с его женой, мы с ней ходим в кино. В общем, дружим с семьями.
1: Обалдеть.
0: Знакомая не понимает меня, для нее это дико. Но дети общие. Нам еще на свадьбе гулять и внуков нянчить. Так что тут без вариантов. Надо быть в хороших отношениях. Сыну уже 14. Их дочери 8. И вы знаете, в этой истории просто покоряет абсолютно вообще все. Оказывается, так бывает. Не только один Тоби Магуайр, да, ну и у нас в Тюмени такие примеры тоже присутствуют.
1: Вообще-то так удивительно. Удивительное рядом, как говорится.
0: И вы знаете, меня настолько растрогала эта история, что вы вот с нынешней женой своего бывшего мужа ходите в кино. А что, если мы вам организуем поход в кино и подарим вам 2 пригласительных в кинотеатр «Атмос»?
1: Чтобы еще сильнее укрепить ваши взаимоотношения.
0: Да, хороший вы человек. Вот все понимаете, все здорово.
1: И поэтому... хороший пример подаете.
0: Да. 8-922-300-104-6. Это наш Макс. Голосовые и текстовые сообщения мы хотим сегодня от вас получить.
1: Ну и канал ВК «Радио Красная Армия». Там тоже подписывайтесь и оставляйте свой комментарий.
0: В каких вы отношениях с вашими бывшими?

0: 9 часов в Тюмени. Воу, это утреннее шоу Ред, и мы продолжаем уверенно покорять утро вторника.
1: Музыка, новости, шуточки, все это здесь у нас, поэтому присаживайся поудобнее и полетели в новый час.

0: Здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: А меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго утра. Сегодня вторник, второй рабочий день, значит, 13 октября.
0: И вы знаете, я вот в последнее время понял, что, ну все, уже надо ходить в шапке. На улице выходишь, там что-то ветер, мне холодно. Купил себе, значит, шапку.
1: Так.
0: Но проблема сейчас какая? В том, что вот на улице вроде бы нормально в шапке.
1: Угу.
0: Заходишь в какое-то помещение, жарко сразу становится.
1: Ну или хотя бы в машину. В машине,
0: в машине жарко тоже становится.
1: Да.
0: И вот такая вот у меня проблема. Вообще, носить шапку или не носить?
1: Ну, сейчас,
0: конечно, если спросить мою маму, она, конечно, говорит, конечно, носить, Сашенька. Вот,
1: но... Она именно так и говорит?
0: Ну, это, мне кажется, все мамы так примерно говорят. Что, Яна, ты скажешь вообще? Ты в шапке, не в шапке?
1: Нет, я не в шапке. Она у меня вот как лежит в машине, так и все. Я думаю, ну, на всякий случай ее оставлю. Вдруг где-то буду долго, поздно вечером домой вернусь. А вот шапочка как раз, кстати.
0: Ну, в общем, пока что абсолютно вообще непонятно, как действовать, чтобы было комфортно.
1: Я максимально этот момент оттягиваю, потому что, ну, вот у девочек есть такая проблема. Потом, как блинчик, вот эти вот волосы, весь объем пропадает из-за этой шапки.
0: Это как в Простоквашино, типа, волосы как будто корова лизнула, да?
1: Ну, почти, да. Поэтому неудобно.
0: Да, я сегодня, кстати, не успел посмотреть, как вообще, шапошный индекс какой сейчас в Тюмени, высокий или нет?
1: Нет, не очень высокий.
0: Но
1: сегодня
0: нет?
1: Тепло, еще плюс... А ты видел, кстати, погоду на выходные? Это же вообще что-то просто чудодейственное. Плюс 16 градусов и без осадков.
0: Все,
1: начиная,
0: ладно,
1: с пятницы.
0: Уговорили. Шапка, ну, пока отдыхает. Блин, а я потратился так. Брендовую себе купил.
1: Ничего страшного, подождет. Еще настанет ее время.
0: Ладно, сегодня как-то, наверное, больше не от холода, а от дождя надо спасаться, потому что пасмурно, целый день... Периодически дождик будет в городе появляться, mm-hmm. поэтому захватите зонтик обязательно. Вот. Ну и нас, конечно, тоже захватите. Захватите
1: вот так
0: с собой.
1: Вот подушку, оп.
0: Да-да-да. Потому что у нас здесь, как всегда, годный контент, веселый, заряжающий, мотивирующий. И давайте не будем долго...
1: Рассуждать это вот.
0: Да, давайте сразу, что мы собираемся обсуждать.
1: Итак,
0: в ближайшие минуты.
1: Новости, кстати, очень важные даже. Про какие расскажу, про какие рекомендации, значит, дали россиянам, чтобы они не переплачивали. Этакий лайфхак октября.
0: Ну что же, когда можно сэкономить деньги какие-то и на что-то не тратить, это всегда сюда.
1: Берем.
0: Сюда, да. Узнаем все подробности уже скоро. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Песня «Зиверт Эвер» и «Директориалс» только что в утреннем шоу «Ред». 9.12, точная тюменская. И лайфхаки, как не переплачивать. Пожалуйста.
1: Да, значит, все мы знаем, что впереди у нас такой большой, классный, яркий, долгожданный праздник. Новый год!
0: Ну вот, если честно, вот смотришь, да, так и... Ну какой Новый год вообще?
1: Ну попозже, конечно, еще только октябрь.
0: Вот, если честно, не верится. Учитывая темпы, которыми осень вот так вот...
1: Ой, вальяжно, зима нормально.
0: Вальяжно вот так вот...
1: Всегда зима уходит последняя и приходит так вот раз резко, неожиданно, и все. Ну дай осени побыть, ну немножечко-то хотя бы.
0: Ладно, речь про деньги, поэтому плевать.
1: Да, заблаговременные покупки помогут распределить расходы и избежать праздничных очередей в магазинах. Соответственно, уже сейчас можно покупать какие-то продукты, например, тоже вот это вот с пузырьками, вот этот вот напиток, да, красиво. Икра, опять же, красная, тоже сюда, потому что потом это будет крыло
0: дорого,
1: самолета.
0: Нету и так далее. Слушайте, но это плохая тактика. Вот я честно скажу, не, вообще, в целом, как бы, хорошее предложение, да, такое оно...
1: Логичное,
0: да, все правильно. Но представьте себе ситуацию. Вот вы такой... продуманный, да, продуман такой, вот все, ага, сейчас куплю, что потом не берет. Все это купили, все это себе поставили там, да. И в какой-нибудь, не знаю, субботний вечер вы так...
1: Сорвались.
0: У меня же есть икорочка. А там еще, знаете, как назло, и батон, и масло, и все, и...
1: И состряпался праздник
0: раньше
1: времени.
0: И уже бутеры богатырские вот так вот намазанные. Оп, и...
1: Ну, значит, еще раз просто съездить в магазин, пока есть время. Но
0: то
1: если
0: есть
1: это...
0: переплатить уже получается, да? То есть вместо одной банки икры две купить.
1: А то на то и выходит. В декабре она будет стоить, мне кажется, как три банки. Поэтому...
0: А так вы две съедите? Ну, так-то да, слушайте. А ты вообще из какой команды, Яна? Вот ты, которая вот это заранее готовится? Вот это
1: нет, вообще. Дедлайн — мое второе имя. Я вот все в конце постоянно.
0: И потом еще жалуешься, а почему это не хватает?
1: Конечно,
0: да?
1: Я что вот, одна такая. Надо вот для таких, как я, специально вторую партию чего-нибудь. Никому об этом не говорить, только вот для таких людей. Потому что я прихожу в магазин, а что, завоз зимней обуви еще будет? Так нет, все, уже раскупили. Я думаю, да как? Середина октября еще только, а потом так по секрету.

0: 1 октября еще будет.
1: Угу. Вот. Мне вообще всегда вспоминается легендарная история, неоднократно уже ее рассказывал, про то, как мы своровали куриную грудку 31 декабря.
0: О, как.
1: Не совсем своровали. В общем, какая была ситуация? Мы собрались несколько там компаний, несколько там пар, да, значит, отмечать совместно Новый год. И жены нам дали задание купить куриную грудку для салата. Угу. Мы пошли в ближайший, значит, супермаркет. Нашлось все, кроме вот этой копченой грудки.
0: Угу.
1: И мы такие, ну как, не может быть, что нам теперь куда-то в другое место идти из-за нее только одно?
0: Так.
1: И тут мы видим в корзине у мужчины, ну, то есть он успел взять,
0: ага.
1: Да. И мы очень быстро, вот так, знаете, как спецназ вот так вот договорились, типа, я его закрою, чтобы он не видел, что мы сейчас из его корзины достанем, а ты быстренько перекладываешь в нашу, и мы идем это все покупаем.
0: Вот это лайфхак, конечно. Так, а вы не, вообще подумали о последствиях, каково мужчине было дома, когда он такой, да я же брал, да не брал, ты опять все забыл, да нет, ну я же помню, как я в корзину клал, да ты опять все придумал.
1: Нет, ну мы думали, конечно, об этом. Нам стыдно очень сильно, но что поделать, вот так мы...
0: Да, выживает сильнейший.
1: Да. Поэтому покупайте заранее. Все, что можно заранее, то покупайте, чтобы не попасть в такую ситуацию.

0: Человек дня! Сегодня это Тоби Магуайр!
1: Да, это Человек-паук в самом первом фильме, которого мы прям вот знаем. Что приходит в голову, какой образ, когда говоришь об этом актере?
0: И вы знаете, чем он нас покорил? Он, оказывается, провел свадьбу своей бывшей жены.
1: Представляете, девчонки, это вообще как такое возможно?
0: Mm-hmm. Ну, в общем, как мы выяснили, у них там уже давно была небольшая такая размолвка, да. Mm-hmm. На диване он уже где-то там спал, да, в другой комнате. Вот. Ну и потом они развелись. Вот через 3 недели она уже снова невеста. И он вот так вот согласился. Ну, видимо, действительно, в хороших отношениях по-взрослому как-то они разошлись. И мы решили сегодня у вас поинтересоваться, а вы как? А
1: в каких отношениях вы с бывшими?
0: Потому что стереотип бытует такой, что с бывшими, ну...
1: Не очень.
0: Ну, как бы, да, такое себе.
1: Но вот есть и истории, вот нам сегодня попадались, что просто вообще невероятные. С нынешней женой, вот девушка дружит и вообще прекрасно себя чувствует.
0: В кино ходят там они, да, все. 8-922-300-1046, отправляйте текстовые голосовые к нам в Макс на эту тему.
1: Канал ВК Радио Красная Армия, тоже пишите.
0: Ну, а у нас в ближайшие минуты гороскоп, новости и Мадонна с Кайли Минок. Послушаем их совместочку Love Sensation.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, сегодня к этому часу плюс 7, небольшой дождь, ветер северо-восточный, слабый. В течение дня точно такая же погода, также плюс 7 и дождь, ну а вечером плюс 6 и без осадков.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
5: Твой стиль – это твой характер. «Юсэй» – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. «Юсэй» – твой город, твой стиль, твоя одежда.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
2: Трешка за десятку!
3: Что? Что?
2: Трешка за десятку!
3: Где?
4: Где? Где?
1: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
5: Реклама застройщик ООО СЗ ЕСВ недвижимость. Дом ведет эксплуатацию. РН 872-23-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Захова!

0: 9.26, точно Тюменска. А вот и свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро. Пожалуйста, прошу.
1: Да, всем еще раз доброе утро. К новостям. Тюменская прокуратура проверила строительство межуниверситетского кампуса. Отчеты о темпах работ на площадке заслушал прокурор региона Александр Попов. Кампус Тюмени возводят по нацпроекту «Молодежь и дети». Строительство находится на особом контроле надзорного ведомства с самого начала работ. Первый этап – возведение гостиничного комплекса – почти завершен. Продолжается второй этап – это строительство научно-образовательной, технопарковой, спортивной, культурно-досуговой и жилой инфраструктуры. Спортивный центр имени Владимира Чебоксарова построят в Тюмени за счет частных инвестиций без привлечения средств городского бюджета. В комплексе разместят бассейн на 6 дорожек, зал единоборств, игровые залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Владимир Чебоксаров – борец классического стиля, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр. В 2017 году ему присвоили звание почетного гражданина города Тюмени. В Тюмени для нескольких улиц в районе новой застройки выбирают название. Горожане могут принять в этом участие. В районе Московского тракта через дорогу от деревни Гербыши предлагают дать улицам название «Гостеприимная», «Старосибирская» и «Первопроходцы в Сибири». В районе мыса, недалеко от Мысовского пруда, может появиться улица Парусная. Голосование проходит на портале «Я решаю». И к данному часу это все новости на сегодня. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек, никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможна онлайн-консультация. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9.30, точная тюменская, 13 октября, вторник, на календаре. И вот вам поддержка астрологическая. Ловите.
2: Овны, день принесет неожиданные события, из-за которых вам не удастся придерживаться планов, составленных раньше.
1: Тельцы, трудности могут возникать там, где вы меньше всего этого ожидаете.
2: Близнецы, отличный день для встреч, переговоров и общения с людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками.
1: Раки, события могут развиваться несколько быстрее, чем вам хотелось бы. И это заставит понервничать.
2: Львы, сегодня один из тех дней, когда очень хочется действовать, а думать совсем не хочется.
1: Девы, это время обещает очень приятные встречи, будет возможность повидаться с давними друзьями.
2: Весы, ваша способность сохранять оптимизм, даже когда не все идет так, как хотелось бы, поможет справиться с трудностями, которые сегодня могут возникнуть.
1: Скорпионы, для других вы сегодня сделаете много хорошего, однако постарайтесь не забыть и о себе.
2: Стрельцы, сегодня вполне возможно начало романтической истории. Здесь все будет зависеть от того, проявите или вы инициативу.
1: Козероги, безоблачным этот день можно назвать только с некоторой натяжкой, но все-таки многое у вас получится хорошо.
2: Водолеи, все будет непросто, довольно утомительно, но интересно.
1: Ну и рыбы, успех возможен, но для того, чтобы его достичь, почти наверняка придется приложить массу усилий.

0: модель у него была девушка, в общем, что-то повстречались, разбежались. Ну, вот такое вот.
1: Бывает такое.
0: Да, как они разошлись, неизвестно. Общаются ли они сейчас, тоже непонятно. Ну, а вот если у вас есть бывший или бывшая, как вы с ней или с ним общаетесь? Вот что мы сегодня решили поинтересоваться. Яна, расскажи, пожалуйста, свою позицию по этому вопросу.
2: У меня какого-то определенного правила прям нет, но есть такое вот...
0: Есть просто такая вот темный уголок такой в моей квартире, да, где куклы Вуду и у некоторых выколоты глаза, да?
2: А так ничего такого нет. Ну, если нормально расстались в целом, как бы, то почему бы и нет? Но есть те, которые там много... наговнякали.
0: Да,
2: да. Да, то как бы, ну и зачем тогда? Ну и не надо.
0: Все, тогда чемодан, вокзал,
2: как говорится. Из глаз долой, из сердца вон, да.
0: То есть у тебя такая достаточно, я бы сказал, радикальная позиция по этому вопросу.
2: Ну, плюс-минус, да.
0: Я, конечно, считаю, что каждый случай индивидуальный, особенно когда есть общие, ну там, имущество общее какое-то, да. Как-то, да, вы там уже сплетены, или, может быть, дети у вас есть совместные. Тут, конечно, надо выстраивать как-то отношения, потому что, может быть, вы уже там и не вместе, да, но дети-то, вы, родителями-то вы остаетесь.
2: Да, да, да, это понимаете? Никак не отменить.
0: Да, поэтому вот давайте сегодня выясним. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6, это наш Макс, голосовые текстовые отправляйте. Какие у вас отношения с бывшими?
2: И в ВК тоже можно, там у нас есть специальный канал «Радио Красная Армия», пост уже готов.
3: Прогноз погоды.
2: Ну, сегодня что? Приз за самый стабильный день. Плюс 7 весь день. Небольшой дождь до обеда. Вечером плюс 6 и без осадков.
4: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
5: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
3: Реклама.
6: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
7: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
6: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
7: Что же внутри?
6: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
7: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
6: ИП «Нарбуд». Екатерина Ивановна, ОГРН 324-723-2-00-34-220.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
6: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
10: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
6: Категория 6+.
11: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
12: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
13: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: ваши отношения с бывшими? Ну, в том смысле, понятно, что вы уже бывшие, да, но как вы? Хорошо общаетесь? Нормально общаемся? Или вообще не общаетесь? Вот что мы сегодня решили выяснить и какие есть мнения.
1: И вот человек, кстати, из моей команды, видимо, услышали меня и написали: «С бывшими у меня все по-разному, универсального правила нет. Все зависит от человека. С кем-то тепло общаемся, а с кем-то даже и не здороваемся».
0: Mm-hmm. Ну, все зависит от того, как в итоге разошлись, да?
1: Да. Может быть, там какая-то прям сильно скандальная ситуация была, и ну зачем? Человек показал себя. Все, спасибо, до свидания.
0: Угу. Очень плотно общаюсь, это другое же сообщение, с бывшей. По традиции, 2 раза в год делаем совместные покупки. Мне нравится, 2 раза в год делаем совместные покупки.
1: Да, много.
0: Часто помогал ей с бытовыми трудностями, часто созваниваемся. Помогаю финансово, пару раз отправлял их на море. Все потому, что она сделала меня самым счастливым мужчиной на свете, подарила мне 2 замечательных ребятишек, сына и дочку. Несмотря на наше прошлое и все недопонимания, всегда ей говорю спасибо за ребятишек. Какой вы хороший!
1: Ой, ну здорово!
0: Молодец.
1: А какая счастливая будущая жена, значит, у вас? Вот это да!
0: Ну, это еще не факт.
1: Как это?
0: Она-то ничего пока еще не сделала.
1: Ну, ладно.
0: Так, ну и вы знаете, есть такая вот классическая ситуация, да, когда в не очень, скажем так, выгодном свете вы где-то пересекаетесь с бывшим. Вот следующая история нам пришла как раз из этой категории. Mm-hmm. Никогда не забуду, как однажды пересекся с бывшей, как вы любите говорить, драных колготках. А мы действительно так любим говорить. Делали ремонт с товарищем, решили съездить купить что-нибудь на обед, и вот я в лохмотьях рабочих, и выплывает она в новой красивой шубе на каблуках. Мы поздоровались, и, конечно же, мне пришлось выслушивать шутки в стиле: «Чё, совсем все так плохо, да?»
1: Ну, а как без этого-то, да?
0: У вас наверняка еще, ну, какой-нибудь доширак там в руках.
1: Да.
0: Я однажды, знаешь, короче, вел у ребят там свадьбу, и, ну, значит, хорошая такая свадьба, все, красивая пара, все замечательно. И мы пересекаемся тоже в каком-то супермаркете, что-то, ну, поболтали там, я спросил, что, как, жизнь семейная.
1: Так.
0: А потом, как бы, мы расходимся, я такой думаю, да, видимо, не очень, они стояли дошираки выбирать. Ну, скорее всего, они куда-то на поезде ехали, наверное.
1: А может, наоборот, слишком хорошо было за день до этого, а сегодня такие решили, ну, вот.
0: А может быть и так, об этом я не подумал. Ну, в общем, что, как-то надо подытожить.
1: Несмотря ни на что, сохраняйте в себе, наверное, человечность и уважение к другому человеку.
0: В первую очередь, себе, Яна, это советую.

0: это Кэтсай здесь на Красной Армии со своим суперхитом Animal. Ну и раз уж речь зашла про животных, Animal, давайте поговорим про коней, но не про...
1: Не живых, в смысле.
0: Да, а про наших железных коней, да. Сейчас наступила осень, они требуют внимания.
1: Это вот есть сказка, ну не сказка, а поговорка, ну в общем, причешу и гриву гладко, да, вот эта песенка детская, вот. Что ты на меня так смотришь? А сейчас надо, получается, за своими конями железными ухаживать. Детство, мы вот такую песенку пели.
0: И мы вас приглашаем в нашу группу ВКонтакте «Радио Красная Армия», потому что у нас вчера стартовал конкурс, победитель которого получит сертификат на замену масла на 3000 рублей.
1: Вот так вот все просто, но очень четко и нужно каждому на самом деле.
0: Ты вообще знала, что надо менять масло моторное?
1: Ну, конечно, знала.
0: А как часто надо это делать?
1: Ну, почему-то в голове у меня цифра каждые 10 тысяч километров.
0: Ну, это уже кое-что.
1: Ну, как же.
0: А ты делаешь пометки какие-то, типа, вот, прошла там столько-то.
1: А мне...
0: Бортовой журнал ведешь автомобиля?
1: Я нет, но делают пометку мне вот такую бирку клеят где-то там под капотом. И она так долго сохраняется, я сколько мою машину, она до сих пор...
0: Все, финальный вопрос просто.
1: Давай, давай.
0: А капот это с какой стороны?
1: Ну, спереди, конечно. Ты чего?
0: Я просто для себя хотел спросить.
1: Ну,
0: я не знаю просто.
1: Четыре колеса, руль, вот это вот все.
0: Да. Ну, в общем, мне кажется, как раз вот, не знаю как, у меня вот всегда весной и осенью как раз вот эти процедуры выпадали. Mm-hmm. Поэтому такое ощущение, что прям вот как раз то, что нужно. Подписывайтесь, там достаточно несложные условия.
1: Изи вообще, да.
0: Поэтому подписывайтесь, участвуйте и выигрывайте классные подарки.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57.

0: Фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
3: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить, пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
11: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
12: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
11: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
13: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
11: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
14: ОСЗ «Баланс Одесская». ИНН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

0: Утреннее шоу «Ред», новинка у Жени Трофимова и группы «Комната культура». Нравится, называется эта песня. Ну и вы только посмотрите на Антона Колева. Ну как такой может не нравиться? Весь в дениме сегодня.
1: Ну, жених, а
0: причесанный. Ой, туалетной водой набрызгался.
1: Хороший.
0: Нравится.
2: А вот теперь сидите и думайте, что из этого правда, а что домысел. Вот такое у меня есть предположение.
0: А что неправда?
2: Ну, начиная от денима и заканчивая парфюмом.
0: Подожди, деним или то, что это не джинса у тебя?
2: Ну, я, ну весь. Что значит весь?
0: Ну, штанишки, ну,
2: джинсы. Трусики у меня денимовые, например, сегодня.
0: А ты настолько?
2: Носочки тоже.
0: Настолько? Ну, я, конечно, так далеко не заходил, конечно.
1: Так глубоко?
2: Да и хорошо, если честно.
0: Полностью. Тем более в нашей стране это противозаконно.
2: Согласен. Ну, его, ну.
0: Антон, мы желаем тебе отличного, классного дня. Всем остальным тоже. Вернемся завтра и раскачаем этот день!
2: В Тюмени 10 утра. Ну да. А что такое? Что тебе не нравится? Денимовое «а» какое-то. Доброе утро всем, здравствуйте. Это «Красная армия», продолжаем далее утро. Прямо сейчас вместе с нами «Дивак», «Slow down, can't stop thinking».

Немножечко пасмурное тюменское утро продолжается здесь, на Красной Армии. Да, у нас много будет самых разных хитов впереди. В ближайшем будущем послушаем Акмаля. Кстати говоря, что касается Акмаля, то буквально вчера услышал один из его новых треков. Ну, не знаю, пока его нет здесь, на Красной Армии, имеет ли смысл вам рекомендовать. Но, если что, можете где-нибудь в поисковике написать «Акмаль», один из его новых треков. Послушайте, посмотрите, может быть, вам понравится. До этого нас ожидает Алия Фарбен и Рене Миллер, «Body Talks». Ну, а сейчас Меган Трейнер, «Me Too». Всем еще раз доброе утро, классного дня.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии певица Мали, Best Persuades. Послушаем этот трек менее чем через 2 минуты, дождись.
2: Реклама.
3: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторский песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на kassir.ru.
4: 5 ноября Максим Батырев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru.
5: 18+.
6: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Анна Немченко и Дава плавит. Послушаем через 2 минуты, никуда не расходимся.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
5: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
6: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4-й и 5-й групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Кит, я помню, как у меня даже где-то дома лежит альбом на компакт-диске с песнями 50 Cent. Вот именно тот самый альбом, где есть этот трек «Массакра» называется. И я, если честно, когда только этот альбом появился, прям заслушивал 50 Cent, да. И было приятным удивлением вновь увидеть его здесь, на Красной Армии. 10.43 в Тюмени, продолжаем слушать музыку далее. Впереди Алан Уокер, Изабелла Мелкон и Кэтрин О'Райан, Broken Strings, ну а сейчас «Мономама».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени сейчас плюс 7 градусов, на улице небольшой дождь, днем тоже плюс 7, небольшой дождь, вечером до плюс 6, и ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии «Even, leave it all behind». Этот трек послушаем через минуту с небольшим, дождитесь.
0: Реклама.
5: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
6: Бухгалтера никак не найду, а сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
5: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти, пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
6: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
5: 68-2086. Код города 3452.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
0: И слушай новые треки.
4: Ступай.
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай.
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
4: Ступай. vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

части и хит совместный, который называется «Карма». В Тюмени 11 часов и 9 минут. Продолжается далее вторник, 13 октября. Сегодня, если вдруг, ну, мало ли такое бывает, вы забыли, что вообще за число и что за дата такая и день недели. Кстати говоря, и стоит в этот момент, раз уж мы заговорили о днях, о числах, вспомните о том, что до Нового года осталось совсем чуть-чуть. 79 дней отделяет нас от 2027-го, и я хочу пожелать вам, чтобы остаток 2026-го у вас прошел, ну, как можно более лучшим образом, потому что

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени сейчас плюс 7 градусов, на улице небольшой дождь, днем также дождливый, до плюс 7, вечером пасмурный, плюс 6 градусов.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: услышим уже через полторы минуты. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные.
8: Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
9: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас небольшой дождь, на улице плюс 7 градусов. Днем сегодня тоже будет небольшой дождь и плюс 7, а вот вечером до плюс 6 и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии.

0: Это и много другое уже через полторы минуты. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
3: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе замена масла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Реклама.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
2: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируются с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
4: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
5: Трешка за десятку!
6: Что?
7: Что?
5: Трешка за десятку!
6: Где?
7: Где? Где?
5: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
3: Реклама застройщика ООО СЗ и СВ «Недвижимость». Дом ведет эксплуатацию. РН-872-23-122-2025 от 28.08.2020. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено, действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
1: На

Семейный полдень. Продолжается далее этот день, и вот настало время для программы под названием «Плюс вайп». Именно она берет свое начало прямо сейчас. И откроем мы эту 60-минутку вместе с Кайги и Максом Акнауном «Take Me Back».

0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 4 минуты. Продолжается далее этот день. Здесь на Красной Армии у нас стартует шоу под названием «Плюс вайб». Прямо сейчас и начинаем. Что ждет всех наших слушателей в этой 60 минутке? Напомню, что мы продолжаем далее отправлять тюменцев смотреть кино на большом экране. Будет розыгрыш билетов в кино. Не пропустите, в кинотеатр «Атмос-синема». До этого чуть ранее нас с вами ожидает возможность получить сертификат на 3000 рублей в сервис по замене масла «Замена масла.рф». Да, тоже не упустить этот момент. Как и всегда, посмотрим, что за день сегодня, чем он знаменателен, кто родился, какие праздники и так далее. По итогам этого задам вопрос, и вы можете, собственно говоря, поучаствовать в нашей игре. Что касается замены масла.рф, то, кстати говоря, не только у нас здесь в эфире с 12 до часу можно получить подарок, но и еще и принимать участие в розыгрыше в нашей группе во ВКонтакте. Там ежедневно на этой неделе тоже будем проводить розыгрыш. Группа «Красная армия». Находите, подписывайтесь, следите за всеми новостями и, в общем-то, и становитесь участником розыгрыша. Ну и музыка тоже у нас здесь ожидается. Если говорить о том, что послушаем прямо сейчас, то впереди Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 9 минут уже в Тюмени. Продолжается далее Плюс Вайб. Ну и давайте посмотрим, что у нас сегодня за день такой, 13 октября. Наверняка, может быть, вам с утра Саша с Яной рассказывали, но давайте-ка я еще раз этот день вам озвучу, чем он знаменателен. И вот первой строкой сразу, знаете, что тут? No Bra Day, если вы понимаете, о чем я, не знаю. Не буду, пожалуй, переводить, но если что, имейте в виду День засыпающих деревьев, День целомудрия, Международный день костюма, неизвестно какого, но тем не менее. Вообще, на самом деле, праздники какие-то, вот, День глупых высказываний вполне себе подходит. День инфобизнесмена, ничего себе, если вдруг среди ваших знакомых и близких есть кто-то, кто любит, значит, вот так вот, знаете, в помещении воздух с одной стороны в другую переносить, то можете их поздравить. Что еще? Сегодня, 13 октября, конечно же, день знаменательный на дни рождения, и мы о них сегодня и поговорим, потому что сегодня день рождения у парочки знаковых для Красной Армии музыкантов, о них чуть позднее, но и сегодня день рождения также и у актера. Актера, британского актера кино, телевидения и озвучивания, у комика, сценариста и продюсера. Зовут этого человека Саша.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 16 минут уже в Тюмени, и сейчас мы подведем итоги розыгрыша подарка от наших друзей сервиса по замене масла, заменамасла.рф, и давайте-ка мы прямо сейчас познакомимся с победителем нашего розыгрыша, ее зовут Юля. Юля, привет, доброго дня.
2: Привет, привет, всем привет.
1: Привет, как у тебя проходит начало рабочей недели?
2: Ой, хорошо,
1: стою в
2: очереди за бензином.
1: Ой, хорошо. Как эти слова могут стоять все в одном предложении? Хорошо, стою в очереди за бензином. Так, ну что ж, получается, что, возможно, где-то сейчас рядышком с тобой ты не замечаешь на себе взгляды, потому что, возможно, люди сидят и тоже нас слушают, и такие, а вот она, это Юля. Нет такого?
2: Да нет, так их осмотрела.
1: Осмотрела.
2: Но вам
1: все хорошо, все окей, все, я понял. Так, ну что, смотри, давай будем раскрывать секреты, а может быть и не секреты для кого-то, потому что достаточно много людей ответило верно, но ты оказалась самой проворной. Разбираемся мы сегодня вот в каком факте. 13 октября родился актер британский, который подарил миру несколько комедийных образов, и вот нам все казалось, что это Степа, а это действительно настоящий актер. Актер, который еще и удостоился Золотого Глобуса и премии Бафты и так далее, и так далее. Это все Саша Барон Коэн. И вот он однажды был создателем фильма, который меня, если честно, до сих пор очень сильно веселит. Я могу его пересматривать каждый раз, как первый раз. Фильм о неком казахстанском журналисте, который поехал в Соединенные Штаты Америки для чего-то. Так вот, я и спрашивал, как называется этот фильм. И, Юль, скажи нам всем правильный ответ.
2: Это документальный фильм «Барат». Культурная исследование Америки славного государства Казахстана. В 2000 году было.
1: Да, совершенно верно. Вот так вот настолько емкий, точный и полный ответ дала нам Юля. Совершенно верно, это был Барат. Спасибо тебе огромное, поздравляем тебя еще раз с победой. Хочется пожелать тебе, чтобы быстрее эта очередь завершилась, и ты дальше там по своим делам поехала с довольной и счастливо.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и тебе, классного дня, счастливо, пока.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. Ну, а мы с вами отправляемся вперед, туда, где нас ждет розыгрыш билетов в кино. Но перед этим еще, конечно, кое-что интересное будет здесь происходить, что расскажу уже скоро.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: 12.20 Тюмени, мы с вами, повторюсь, идем вперед. Далее нас ожидают интересные тюменские локальные новости. Перед этим послушаем Бауэра и его хит «Calling Out For You» уже через 3 минуты. Дождитесь.
1: Реклама.
2: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
3: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Осень – время уютных встреч и вкусных подарков.
5: Ресторан выездного обслуживания «Хлеб-соль» объявляет осеннюю акцию.
4: Сделайте заказ на сумму от 10 тысяч рублей и получите в подарок аппетитный бокс с закусками. А если ваш заказ от 12 тысяч рублей, подарок будет еще больше и разнообразнее.
5: Что же внутри?
4: Только свежие и вкусные закуски, идеальные для праздничного стола.
5: «Хлеб-соль» – сайт хлебсоль.ру. Срок проведения акции с 1 октября по 1 ноября 2026 года.
4: ИП «Нарбуд». Екатерина Ивановна, ОГРН 324-723-2-30-34-220.
6: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
10: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе «Кавербэнд Dance Bro», шоу-программа «Дед Мороз и Снегурочка», танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тем не 12 часов и 26 минут. Настало время, как я говорил, для новостей. Новостей из интернета. Я тут все посмотрел, небольшую подборочку сделал вам. Вот мой личный топ новостей за сегодня. И первая новость, она очень важна. Сейчас прям послушайте. Это действительно важно. Дело в том, что в связи с нарушениями в работе различных облачных сервисов, российских сервисов в том числе, ну вообще в принципе российских сервисов, мошенники начали наживаться на этих самых сбоях. Пока пользователи ждут, когда снова заработают привычные приложения, аферисты рассылают фальшивые уведомления, сообщает сервис Яндекс.Клауд. Пишут, что данные повреждены, водитель для восстановления обещает компенсацию или пугают блокировкой аккаунта. Цель одна – выманить пароли, коды из СМС и деньги. В компании Яндекс советует не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только в официальных каналах. Даже если сообщение выглядит убедительно, не сообщать никому, коды подтверждения. Настоящая техподдержка их не запрашивает. И это хороший повод, чтобы сейчас всем своим близким, своей семье, своим бабушкам и дедушкам, своим мамам и папам, всем вокруг сказать, если что, пожалуйста, будьте на страже. Потому что, ну, вот каждую неделю я читаю новости о том, что в Тюмени, Тюменской области порядка там 40-45 человек мошенники обманули. Давайте будем им противодействовать, как минимум информационно. Рассылать друг другу сообщения своим близким, своих семьях. Друг другу не надо, в семьях своих. С этого давайте начнем. Говорить, проводить профилактические беседы и так далее. Что еще? Вы наверняка знаете, что в этом году, значит, много новостей тоже было по поводу того, что медведи активизировались, большое их количество голодных выходит к населенным пунктам, и где-то даже был начат такой массовый отстрел в одном из регионов нашей страны этих самых медведей. И вот тут, значит, понадобилось экспертное мнение одного из охотников, и вот он его высказал. Россиянам посоветовали материться, чтобы напугать медведей. Громкий и злой мат басом может помочь прогнать мишку, если тот заинтересовался человеком и двигается в его сторону. Таков совет мы получили от охотника Алексея Вайсмана. Тут написано «также эксперт», но я бы тут, если честно, взял бы в кавычки это слово, рекомендует резко распахнуть куртку и поднять руки. Так человек будет казаться зверю выше и шире. Вот мне интересно, если ты кричишь на медведя и говоришь: «А, да ты плохой, блин, иди отсюда!» Он такой: «Звучит неубедительно». А если ты матом его обложил, матом громким и злым, как тут написано, то он такой: «Ой, это какой-то странный человек, побегу отсюда». Но так же тоже не происходит. И еще одна новость, которая, я не знаю, каждый воспримет ее по-разному. Кто-то положительно, кто-то, может быть, не очень. Все зависит от того, что вы любите делать зимой. Потому что зима в России будет аномально теплой, даже бесснежной, предупреждает нас. Снег будет быстро таять, шанс увидеть устойчивую сугробу в декабре 50 на 50. А новогодние оттепели станут климатической нормой, предупреждают нас климатологи. Получается, своего рода праздник нам не приходит. Тут закрыто это сообщение, эта новость именно такой фразой. Но я не знаю. Опять-таки, с другой стороны, вот мы помним, как много снега было в прошлом году, да, и что, ну, хорошо было. У каждого своя оценка. Мы, как и всегда, оставим окончательное суждение на ваш выбор.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: которая называется «Animal» в Тюмени. 12:35. Продолжается далее «Плюс вайп», и у нас настало время для того, чтобы разыграть билеты в кино. А сделаем мы это следующим образом. Мы вновь обратимся к нашему загадочному календарю и посмотрим, что же, кто же сегодня еще родился. Оказывается, 13 октября 95 года, 1995 года, то есть человек, которому исполнилось 31 год исполнился, родился в городе Пусан некий Пак Чи Мин. Да, южнокорейский певец, танцор, автор песен, и также он является вокалистом одного кей-поп бойс-бенда. А вот какого вам и предстоит ответить? Пишите 922-300-1046. Человек, который даст первым верный ответ, тот и станет победителем и получит билеты в кино от Красной Армии.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
7: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
6: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
8: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
6: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
9: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Вайб на Красной Армии.
1: Итак, настало время для того, чтобы подвести итоги розыгрыша на билеты в кино. Билетов на поход в кинотеатр. Итак, кинотеатр «Фастинему» мы отправим Вячеслава, потому что именно он и становится у нас победителем. Но так уж получается, что не впервые, конечно, но в обеденное время не всегда удобно людям разговаривать по телефону, поэтому мы заочно поздравляем Славу. Да, он первым ответил верно, что Пак Чи Мин, у которого сегодня день рождения, 13 октября. Напомню, в 95-м году родился этот южнокорейский парнишка. Он певец, танцор, автор песен, и он является вокалистом бойз-бенда BTS. Это был правильный ответ. Но там вариантов-то на самом деле и немного. Поздравляем Славу, желаем ему отличного похода в кино. Ну а сами с вами отправляемся далее туда, где много музыки. Впереди Сэм Фелт и Аздис, Need With Love. Ну а сейчас Миша Марвин и Ханна, французский поцелуй.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас небольшой дождь, на улице плюс 7 градусов. Днем сегодня тоже будет небольшой дождь и плюс 7, а вот вечером до плюс 6 и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru.
5: 18+.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные.
8: Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
9: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112. Shake that.

0: 5.
1: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Громко, красиво, как всегда, музыкально и узнаваемо. Это все про группу Айова. Мы, называется эта история, 13.09 в Тюмени. Ну а мы с вами выходим на обеденный перерыв. Я желаю всем приятного аппетита. Мы же отправляемся далее слушать музыку, которая будет предостаточной в этом части тоже. Animal Jazz на подходе. Хит неожиданный для Красной Армии, но вот об этом позаботился наш музыкальный редактор, чтобы вы смогли немножечко поностальгировать. Три полоски. Послушаем чуть позднее. До этого Ray, Where's My Husband? Ну а сейчас Ave, Meet Me in the Dark. Всем еще раз большущий привет и классного дня.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 7 градусов, на улице местами идет небольшой дождь, днем сегодня тоже дождливый до плюс 7, вечером плюс 6 градусов и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: и оставайся поблизости, и ничего не пропусти.
1: Реклама.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
2: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
9: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
1: Вайп. Плюс вайп.
2: На

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 7 градусов, на улице местами идет небольшой дождь, днем сегодня тоже дождливый, до плюс 7, вечером плюс 6 градусов и будет пасмурная погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро «Дивак» «Slow Down» «Can't Stop Thinking». Две с половиной минуты и услышим от работы «Никуда не уходи».
0: Реклама.
4: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
5: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
7: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
9: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
9: Категория 6+.

0: нравится.
1: Лирик, невероятный лирик на Красной Армии только что. С новым для себя жанром, как мне кажется. Ну, по крайней мере, поет он в таком жанре. Для меня впервые «Без тебя» называется. Хит 13.43 в Тюмени. Идем далее до финала часа, слушаем музыку. И только музыку. Лучшие мировые хиты будут сопровождать нас в этот вторник. Далее дуэт «Two Colors» «Prima Donna». Но сперва давайте-ка вспомним про Элтона Джона и Дуа Липу, их совместную работу под названием «Cold Heart». Ловите.

0: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на strana.com.
1: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года, не для всех планировок. Подробности на strana.com.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
10: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 14 октября, в подкасте «Красной Армии» в 13:00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша, что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на «Красной Армии».
9: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 2 часа. Смотрю на плейлист, который я для тебя приготовила, и прям-таки отрадно, как много классной музыки впереди. Это French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, сразу после диджея Годжи и Джейсона Дерула, Мичико.

На Красной Армии Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Совместное отражение. Ваня сейчас выпускает хит за хитом. Я даже не знаю, как ему это удается. А вот кое-кто не спешит вскрывать все карты. Риана призналась, что у нее 170 написанных, но неизданных песен. И сейчас она приступила к работе с некоторыми из них. Фанаты тем временем ждут новый альбом А3 уже 10 лет. И практически каждый год ходят слухи, что он записывается. Ну а далее послушаем треки, которые ждать не придется. На очереди

0: нравится. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди приятная такая вещица от Топика и Карт Бланш «Lucky Ones». Буквально пару минут, и этот ламповый трек в твоих динамиках не пропусти.
2: Реклама.
3: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: 150.
1: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
2: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
1: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
3: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
1: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
5: Накрыт.

0: суперхита буквально через 2 минуты отправлю в твои динамики. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
4: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
6: Трёшка за десятку!
7: Что?
8: Что?
6: Трёшка за десятку!
7: Где?
8: Где? Где?
6: Готовые трёшки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
3: Реклама застройщика ООО «СЗ ИСВ Недвижимость». Дом введён в эксплуатацию. РНВ-72-23-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действием до 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.
3: Let's go.

И Энн Мари с темой «Friends». Я так поняла, что песня про френд-зону, но еще запутанные отношения у Тоби Магуайра и его бывшей жены. Все потому, что не успели они развестись, как он провел свадьбу для нее и нового ее парня. Да, я, конечно, поддерживаю отношения с бывшими, но не до такой же степени. Что ты думаешь обо всем этом и своих экс? Пиши в ВК-канале «Радио Красная Армия». Поболтаем, обсудим эту тему следом за утренним шоу «Рэдс». Ну и будем двигаться далее. Компанию нам составит Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, это потрясающая совместка прозвучит сразу после Кима Саундс. Rise Slow на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 7, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Вечером плюс 6, осадков не ожидается. Ночью плюс 5 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: А кто это тут у нас? Это Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom.

0: Еще чуток, этот масштабный коллапс в твоих динамиках. Будь рядом. Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm

Тюмени 3 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. В Тюмени появилась парочка классных локаций. Расскажу, где их искать немного позднее. До этого мод, намек на нас. Сразу после Мерка и Кремонта, Партенопе.

На Красной Армии звучит красивая история «Leave it all behind» от диджея Бена. Ну а далее про красоту визуальную. В Тюмени появились новые арт-объекты, а именно на заборе сквера у Спасской церкви появились цветы. Там сейчас идет полным ходом благоустройство и ожидается, что будет зеленый лабиринт из живой изгороди в этом сквере, чего лично я очень сильно жду. Никогда вживую такого не видела. А еще, если ты направляешься в Речпорт, или бываешь там регулярно, то там сейчас забор крупными артами украшается, все разнообразные, разные тематики, в общем, посмотреть очень сильно любопытно, ну и, безусловно, это украшает наш город. Далее украсят твой день Ольга Серябкина и Дима Урих с совместкой 8901. Между этими ребятами прямо-таки летают искры притяжения, ну а до этого Кайго и Макс Макнаун «Take Me Back» на Красной Армии роскошного дня.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 7, ветер слабый, северо-восточный. Предстоящий вечер пройдет без осадков, при плюс 6, ночью плюс 5 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эти девчонки популярны по всему миру. Группа «Кэтс Ай» далее.

0: Реклама.
1: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка. Мир Джуманджи. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
2: Трешка за десятку!
3: Что?
4: Что?
2: Трешка за десятку!
3: Где?
4: Где? Где?
1: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
5: Реклама застройщика ОСЗ и звонит движимость. Дом введен в эксплуатацию. РН-82-20-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 7, ветер слабый, северо-восточный. Предстоящий вечер пройдет без осадков при плюс 6, ночью небольшой дождь и плюс 5 градусов.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящий старт от Зои «Hold Me Horizon».

0: переключайся.
1: Реклама.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
1: Каст-шоу на Красной Армии.
6: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 14 октября, в подкасте Красной Армии в 13:00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша, что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на Красной Армии.
1: Подкаст-шоу на Красной Армии.

это явно коллаб года. На Красной Армии Love Sensation от Мадонны и Кайли Минок. Еще много крутых тандемов и соло-исполнителей будет далее. А пока же расскажу про нашу коллабу с сервисом замена масла.рф. Мы замутили совместный розыгрыш, в котором ты можешь получить сертик на 3000 рублей на замену масла. Отличный подгон для автомобилистов, я считаю. Ну и также подарить можно тому, у кого есть авто. Участвуй в нашей группе ВКонтакте «Радио Красной Армии». Играем каждый день до пятницы включительно. И большой тебе удачи. В плане музыки далее к нам присоединятся Мэри Гу и ЛСП с прикольным треком «Искра». А до этого встречаем Major Lazer с темой «Lit» и «Light It Up» на Красной Армии. Роскошного тебе дня!

0: Удачи!
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии. 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
3: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
2: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
2: Ступай! vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Тюмени 4 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, что за движ сейчас происходит в Калининградской области. И, конечно же, устрою движуху в твоих динамиках. Далее самая лучшая музыка

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

под флагом Багамских островов. Ну, а теперь он стал достопримечательностью. Тысячи туристов и местных жителей съехались, чтобы посмотреть на это чудо. Судно обещают отбуксировать в море, как только улучшатся погодные условия. Экипаж, 19 человек, пока что остается на борту. Надеюсь, что у них там есть хорошая музыка. Если что, ребят, включайте «Красную армию», мы вам не дадим скучать. Посмотреть на это судно ты можешь в нашем ВК-канале «Радио Красная армия». Только что выложила фоточку и два видоса, и погнали дальше. Holiday Boy, Loco La Vida на старте. Прямо сейчас Карлита и Софи Так, Манхэттен на «Красной армии».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: О, впереди великолепная тема спектакля «Дубай, Индия». Насладимся этим вайбиком уже совсем скоро. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Стоит ли это того? Подниматься с рассветом? Стоит ли килограммов железа, километров бега, литров пота? Стоит боли в мышцах и прерывистого дыхания? Конечно, стоит, если есть цель, к которой ты стремишься. World Class. Это того стоит.
7: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
8: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
7: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
8: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
7: 68-2086. Код города 3452.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Подкаст шоу «На Красной Армии».
9: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 14 октября, в подкасте «Красной Армии» в 13.00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша, что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на «Красной Армии».
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
0: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что танцевальное от Swish, Crazy for You. А еще расскажу про движения всякие интересные на улице Тульской. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Петрович, привет. Как бизнес?
4: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
3: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
4: А это как?
3: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
4: Как ты сказал, русская компания?
3: Русская компания. Помогли Петровичу. Поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
5: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
7: Трешка за десятку!
8: Что?
1: Что?
7: Трешка за десятку!
8: Где?
1: Где? Где?
7: Готовые трешки в дивном квартале у озера за 10 миллионов. Ключи в день покупки. Ищите на география.рф.
6: Реклама застройщика ОСЗ и зона недвижимости. Дом введен в эксплуатацию. РН-82-23-122-2025 от 28.08.2025. Итоговая стоимость зависит от площади этажа и условий покупки. Подробности на сайте география.рф. Предложение ограничено действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Захар!

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай! vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Только что на Красной Армии была Мона с горячим хитом «Мама» в Тюмени 16 часов и 43 минуты. Как и обещала, рассказываю про улицу Тульскую. Дело в том, что в пятницу ее перекроют аж до декабря.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 7, ветер слабый, северо-восточный. Предстоящий вечер пройдет без осадков, ночью небольшой дождь и плюс 5 градусов.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди трогательная тема «Смотри, но не трогай» от группы «Серебро». Насладимся этим расслабляющим треком через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. 2 вечера, 2 спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и 2 вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на кассир.ру.
6: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4-й и 5-й групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без компромиссов. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
7: Твой стиль – это твой характер. Юсей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Юсей – твой город, твой стиль, твоя одежда. Захавай!

Тюмени 5 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, зачем в Японии осенью замедляют поезда, и много всего классного тоже поставлю. Я имею в виду музыку. Делай громче.

как раз на Армине лето, его невывозимое. В названии выделено слово «зима», явно про характер той, о которой он поет. Но о зиме еще рано, а вот про осень, да. У нас осенью принято делать фотосеты в листве, а японцы просто наблюдают. В Киото есть такая роща, которую подсвечивают по вечерам, и чтобы пассажиры поезда могли полюбоваться этим осенним видом, поезда специально замедляются и выключается свет. Мне кажется, японцы поняли эту жизнь не иначе. Ну а мы же мчимся

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса в Тюмени плюс 7, ветер слабый, северо-восточный. Предстоящей ночью небольшой дождь и плюс 5, завтра утром плюс 4. И тоже осадки в виде небольшого дождя.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди громкий хит «Отражение» от Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны. А еще на старте тюменские новости, не пропусти.
3: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
3: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
3: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
7: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальный

0: тайную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от метросети, и осень станет радостнее. Метросеть. Захап!

0: удачи.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
3: Знаешь,

0: Красная Армия. К нам присоединился Николай Антонов со свежим выпуском новостей. Привет!
1: Дарья, добрый вечер. Итак, к новостям. Администрация Тюмени готовится изъять 85 земельных участков для строительства моста через Туру, который соединит Заречный район с доком. Путепровод пройдет через улицы Щербакова, вторую Луговую, до Коммунистической. Также предполагается обустройство пешеходных переходов в разном уровне с проезжей частью. В составе объекта появится дорога от мостового перехода до Коммунистической, которая будет также выполнять роль дамбы, 5 кольцевых съездов с 2 полосами движения и 3 разворотных проезда. В Тюмени построят мини-автовокзал и 2 новых автобусных парка. Автостанция должна появиться возле железнодорожного вокзала, а автобазы в микрорайоне Воронина. Такая информация указана в генеральном плане города, пишет портал Ура.ру. Первый автопарк будет рассчитан на 300 машин. Второй, вместимостью 100 единиц, будет предназначен для школьных автобусов. Их построят к 2035 году. Автостанцию разместят возле железной дороги. 13-й международный фестиваль детского и семейного кино «0+» проходит в Тюмени на этой неделе. Зрители увидят более 100 детских и семейных фильмов из 30 стран мира. Также в дни фестиваля проходит форум «Кинопедагогика». Он собрал педагогов из разных регионов страны, сообщает «Тюменская линия». Кинопоказы с обсуждениями проходят в музейном комплексе имени Славцова и конторе пароходства. Программы и расписание на сайте фестиваля. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек! Никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в Центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 7, ветер слабый, северо-восточный. Предстоящей ночью небольшой дождь и плюс 5, завтра утром плюс 3, и тоже осадки в виде небольшого дождя.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Айова» снова в прайме. Послушаем новинку «Мы». Отправлю эту цепляющую мелодию в твои динамики через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Захавай!

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Милый ужас, помоги!
4: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
5: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
4: Как-как?
5: 533-444. Записывай и звони скорее.
6: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Музыкальные топики карт-бланш темы Lucky Ones, то есть счастливчик. Возможно, эта песня именно о тебе из завтрашнего дня. Да, мы только что заглянули в будущее, потому что если ты будешь слушать программу Плюс Вайб с 12 до часу и отвечать на вопросы ведущего, то, возможно, очень даже возможно и не исключено, что тебе достанется сертификат на 3000 рублей в замена масла.рф или пригласительный на двоих в кинотеатр «Атмос Синий».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди яркая новинка December 10, Us Against the World. Еще больше мировых хитов далее, не переключайся.
2: Реклама.

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
3: Мы «Тюменские продукты».
2: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
5: Ну да, я тебя два раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
6: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 568182. 568182.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Захавай!

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗО, чайпроектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
3: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 14 октября, в подкасте «Красной Армии» в 13.00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша. Что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на «Красной Армии».
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Михаил Жель, Moving to the Sun на Красной Армии. Ну, а мы движемся, наверное, наоборот, от солнца. Сереж, поправь меня. То есть, если у нас сейчас закат, то мы движемся на...
1: Мы движемся вперед, к рассвету. Назад мы не движемся, Даш. Все в порядке. Я понял, тебе нужно отдохнуть. Тебе нужно выспаться.
0: 100%. Подменишь меня?
1: Да, 100%. Ну, смотри, еще такую новость хотел обсудить напоследок. Отчисленным студентам хотят запретить возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет.
0: Как не согласна, тебе? Абсолютно.
1: Вообще, я тоже не согласен. Mm-mm. А если, ну, допустим, ну вот решил взять и отдохнуть?
0: Конечно. Ну, давайте еще бывшим запретим возвращаться.
1: А тут я поддерживаю. Тут я поддерживаю.
0: В чем разница?
1: Ну, как в чем разница? Тут образование, а тут те же грабли.
0: Образование, новые ячейки общества. Институт брака, между прочим.
1: Да, замечательно.
0: Вот это неплохая шутка, да?
1: Неплохо, неплохо, да. Тебе пожелаю хорошего вечера. Мы будем двигаться далее.
0: Тебе тоже.
1: Спасибо. 6 часов в Тюмени. Вечер вторника у нас для классной музыки, как, наверное, и любой другой. И, кстати, из классного впереди у нас Женя Трофимов, «Комната культуры», «Нравится», и уже сейчас «Акмаль», «Любовная».

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Красной армии Женя Трофимов, комната культуры с новинкой «Нравится». Ну и как вам понравится такое? А численным студентам хотят запретить возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Изменения в законе подготовили в Миноборнауке. Прежде всего, речь идет о тех, кого отчислили в качестве меры дисциплинарного взыскания. Ну и новые правила могут вступить в силу уже 1 марта 2027 года. Как по мне, возможно. В каких-то исключительных ситуациях, но чтобы каждому нельзя было поступить, это такое себе. Мы же далее будем отдыхать, расслабляться, впереди у нас только качественная музыка, поэтому приготовься. Кайза, Хайдвей на подходе, и уже сейчас Кима Саунд с темой Rise Slow. В Тюмени 18 часов 10 минут, меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится диджей Гоха с пластинкой Мичико. Ровно через 3 минуты, ну а чуть позже встретим свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.
3: 5 ноября Максим Батырев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru.
4: 18+.
5: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные. Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
6: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Впервые с 31 октября на арене Тюменского цирка «Мир Джуманджи». Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Билеты уже в продаже. 0+.
6: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: выпуском новостей. В студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени на ремонт покрытия набережной, которую затопило во время летнего паводка, потратят 54,5 миллионов рублей. Работы планируют закончить 15 ноября. Такая информация указана на портале госзакупок. Подрядчик должен отремонтировать гранитные покрытия на территории первого и второго яруса набережной правого берега реки Тура. Специалисты также моют и дезинфицируют лестницы, тротуары и парапеты, убирают мусор, устраняют просадки и подмывы. За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 41 житель Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 22 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Напомню, в Тюменской области работает платформа stopmosshenniki72.rf. Информационная площадка отмечена на федеральном уровне. В частности, там названы способы защиты аккаунтов, приведены истории пострадавших, схемы обмана и практические советы, как его избежать. В Тюмени на месяц перекроют улицу Минжинского. С 18 октября по 15 ноября движение транспорта ограничат на участке от дома номер 55 до пересечения с улицей Таежной. Здесь будут прокладывать инженерные коммуникации, сообщили в администрации города. Объехать участок работ можно по улицам Спорта, Чайковского, Ватутина и Волочаевской. Водители просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут. Это были новости. Далее на Красной Армии музыка. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы «Центр аллергии и астмы Парацельс».
3: Я властелин аллергии! Никаких вкусняшек, никакого цветения! Чихайте и бойтесь!
4: А в центре «Парацельс» нас научили дышать свободно. Врачи стали нашей командой и составили план бережного лечения.
3: Меня укротили?
4: Аллергия – задача, которую можно решить. Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Возможно, онлайн-консультация. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится не лето с темой «Ментоловая». Ждем эту вещицу на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. Твой стиль – это твой характер. Есей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Есей – твой город, твой стиль, твоя одежда.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Скоро стану мамой и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Know It, легендарочка, между прочим. Завтра, кстати, с утра ждем легендарный дуэт Саш Самойлов и Яна Кушнир. Ребята из утреннего шоу Red знают, как тебя разбудить, знают, как поднять тебе настроение. Ну и кроме того, есть у них подарки. Так что присоединяйся обязательно. С 7 до 10 будем ждать тебя на Красной Армии. Далее мы дождемся вещицу Дракула. Это Tame Impala Jenny. И уже сейчас появится Кайга, Макс Макнаун с пластинкой Take Me Back. В Тюмени 18 часов и 43 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 6 градусов и пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 8 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем очень красивую историю. Ловлю. Холли Флейм, Айова Доуз. Полностью послушаем через 2.5 минуты.
4: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
6: Вот это место. Там, где река бережно обнимает город, начинаются большие перемены. Федеральный девелопер «Талан» выходит на правый берег. Следите за новостями на сайте talan.ru. «Талан» – девелопер родных городов. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Я верю, что сама выбираю, какой я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class.
8: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
10: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 14 октября, в подкасте «Красной Армии» в 13.00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша, что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на «Красной Армии».
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени, 7 вечера. И в нашем городе 5-бальные затруднения есть небольшие на Герцена, Малыгина и Камышинской. В остальном все в полном порядке. Ну и далее для тебя классная история Люси Чеботиной «Горгона».

Слава с темой плавит, и попадет ли эта коллаба в главный тюменский чарт выборка или нет, зависит только от тебя, от твоего голоса, который, кстати говоря, принимаем на нашем официальном сайте. Radarmy.fm, заходи обязательно, ну и в пятницу, конечно же, не пропускай двадцатку лучших, будем тебя ждать. Далее дождемся крутую пластинку Cake by the Ocean от DNCE, и уже сейчас послушаем тему белорусских мысли. В Тюмени 19 часов и 9 минут, всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 6 градусов, пасмурно. Завтра днем синоптики обещают небольшой дождь и до 7 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим и Бен, «Leave It All Behind». Не только эта вещица прозвучит на Красной Армии через 2.5 минуты.
0: Реклама.
4: Хочется внезапной радости на осень? Подключайте гигабитный интернет от Метросети, и осень станет радостнее. Метросеть.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Скоро стану мамой, и знаю точно я. Беременность и роды доверю мать и дитя. 17 октября в 16:00 приглашаем будущих мам на раннем сроке беременности на специальную встречу в «Мать и дитя». Поговорим о первых важных этапах беременности, наблюдении и заботе о здоровье мамы и малыша. Запись по телефону 8 800 700 701 или на сайте mamadeti.ru. Тюмень.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Захавейл, мы едем в автомат!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 6 градусов, пасмурно. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 8 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит вещица «Break Your Heart», это Тайо Круз. Менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
4: Реклама. Твой стиль – это твой характер. Есей – швейное производство, которое превращает ткань в твою личную философию. Худи, толстовки, рубашки, трендовый крой, урбан-эстетика. Никакого масс-маркета, только твой уникальный мерч, который сидит идеально. Воплощаем самые смелые идеи. Есей – твой город, твой стиль, твоя одежда.
5: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса. Детская сказка для взрослых». Снова на сцене Тюменского БДТ с 21 по 28 октября. 12+.
7: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
8: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
9: Переезд с собакой в Румянском. Удобно всем.
10: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
9: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
11: Наш дом для всей семьи. Даже для хвостатых.
9: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
12: ОСЗ «Баланс Одесская». ИН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

отвечает Саша и Яна из утреннего шоу Red. Присоединяйся к ним по будням с 7 до 10 и наслаждайся не только их компанией, но еще и отличной музыкой и, конечно же, подарками. Да, все это ждет тебя по будням с 7 до 10 в утреннем шоу Red. Нас же далее ждет Тедди Свимс, Мистер Ноу Толл и уже сейчас Немига и Винтаж с классной пластинкой «Роман». В Тюмени 19 часов 42 минуты. Всем приятного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Яркий хит под названием «Dance» от Slater. Будем его слушать на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm. Мы свежие.
0: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
0: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
0: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
5: Ну да, я тебя два раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
3: Привет, с вами Таня Завродская. Завтра, 14 октября, в подкасте «Красной Армии» в 13.00 вы узнаете, какую помощь по ОМС семья может получить от планирования беременности до первых месяцев жизни малыша, что входит в репродуктивную диспансеризацию, за что в роддоме не нужно платить и когда обращаться к страховому представителю. Об этом поговорим с Натальей Булатовой, директором АСП «Капитал медицинское страхование» в Тюменской области. Слушайте нас на «Красной Армии».
2: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

8 вечера в Тюмени. И мы продолжаем отдыхать этим вечером вместе с классной музыкой. На очереди у нас Death in the Dark. И уже сейчас классная коллаба Мадонна, Кайли Минок, Love Sensation.

Да, Красная Армия очень крутая вещица. In the Dark это Def. Ну а завтра тебя ждет крутая программа плюс вайп, в которой можно получить кое-что прикольное в подарок. Обязательно подключайся по будням с 12 до часу Красной Армии, чтобы не только поднять себе настроение, но еще и получить действительно что-то крутое в подарок. А мы же пока будем двигаться далее. Впереди у нас Мия Бойко и заводная история «Экспонат». И прямо сейчас послушаем группу «Градусы», трек «На ресницах». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавер-бенд «Дэнс Бро», шоу-программа «Дед Мороз и Снегурочка», танцы и фотографии.

0: Фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.
1: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
0: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
2: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
0: Категория 6+.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
0: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: 5 ноября Максим Батарев в Тюмени с мастер-классом «Менеджер в эпоху перемен. Золотые ворота Сибири». Билеты на сайте toptmn.ru. 18+.
5: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек «By Indie», спектакль.
2: Знаю, тебе мне не дают покоя, даже если между нами все так спокойно, я уверен, найду к одну и ты.
1: Полностью его послушаем менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
3: Реклама.
4: 23 декабря приглашаем на сборный корпоратив года в Marshall Grand Hall. В программе кавер-бенд Dance Bro, шоу-программа Дед Мороз и Снегурочка, танцы и фотограф. Билеты на сайте marshallgrandhall.ru. 18+.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
10: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
11: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
10: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
12: Наш дом для всей семьи. Даже для хвостатых.
10: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
13: ООСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: 25 и 26 октября из Санкт-Петербурга в Тюмень во главе с Юрием Гальцевым. Два вечера, два спектакля. Главный элемент – фантастическая комедия про инопланетный корабль над землей и обычного офисного работника, которому предстоит стать героем. В ролях Юрий Гальцев и труппа театра эстрады. «Дураки дороги» – комедия про юбилей края, губернаторские амбиции и два вечных русских вопроса. Главную роль и авторские песни исполняет Юрий Гальцев. Выбирайте спектакль по настроению, а лучше приходите на оба. Билеты в кассах ДК «Нефтяник» и на kassir.ru.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии только что Тристан Геймер с пластинкой Give Love, в переводе «Дарите любовь». Мы же дарим музыку качественную, классную, так что обязательно оставайся с Красной Армией. Ну а чтобы это делать даже дома, для этого просто скажи Алисе или Марусе, включи радио «Красная Армия». И любимые треки зазвучат даже в твоей квартире. Обязательно воспользуйся этой простой и удобной функцией. Я же на этом буду с тобой прощаться. Зовут меня Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
5: Ну да, я тебя два раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
6: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Именик данному часу плюс 6 градусов и пасмурно. Завтра днем синоптики обещают небольшой дождь и до 8 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
3: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: сервис «Яндекс.Погода».
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: сервис Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет одинокий зной.